0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 13. 1702.
3: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: почте не поступают средства за поездки. В личных кабинетах пропала вся история заказов. При этом уведомления о том, что с клиента списана стоимость поездки, все-таки отображаются. В Яндексе в воскресенье сообщали, что смогли восстановить возможность заказа машин, но некоторые функции могут работать с перебоями. В Кольцово в выходные начал работу новый перевозчик. В субботу в Екатеринбург полеты начала выполнять авиакомпания Siam Wings Airlines. В рамках чартерной программы перевозчик планирует осуществлять полеты по трем направлениям. Это Краби, Утапао и Пхукет. До конца октября запланированы два перелета, после чего их количество будет расти, пишет «Коммерсант Урал». Завершая туристическую тему, самыми востребованными направлениями для россиян в ноябрьские каникулы будут Москва и Китай. 4 ноября выпадает на среду, поэтому любители путешествий к выходному добавили несколько дней отпуска. По данным сервисов бронирования, 54% отправятся в путешествие по России. В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топе зарубежных поездок Китай, Таиланд и Япония. Турция и Арабские Эмираты вошли в топ-5 зарубежных направлений в начале ноября. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: Мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова.

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: ООО «Римакс Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, предстоящая неделя обещает быть дождливой и относительно теплой. Днем температура плюс 12, но зонт не забывайте. Осень, ничего не попишешь. Главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
6: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
7: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
6: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем что-нибудь энергичное.
10: На Рок-Арсенале.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на берег.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили обязать курьеров на электровелосипедах получать водительские права. Транспорт, на котором массово передвигаются доставщики в крупных городах, это тяжелые и мощные устройства, и их нахождение на тротуаре опасно, заявил сенатор и бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих. Он добавил, что речь может идти о выдаче прав в категории М. Инициатива в случае реализации позволит снизить уровень аварийности, считают в Совфеде. В поддержке Яндекса назвали ситуацию с ценами на такси утром в Екатеринбурге обычным для осени часом пик. Острого дефицита водителей сейчас в городе нет. Также в Яндексе добавили, что благодарны всем водителям, кто вышел на линию как обычно. Пока специалисты продолжают восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Комментарий приводит портал Е1. В комментарии также сказано, что Яндекс попросил водителей такси временно перейти на другие сервисы навигации. Частные перевозчики в Екатеринбурге начали получать новые автобусы. 6 машин большого класса прибыли в город и в ближайшее время должны приступить к работе на 47-м и 60-м маршрутах. До конца года в город должны поступить 50 автобусов большого класса, которые приобретены в лизинг. На этой неделе в департаменте транспорта также сообщали о новых автобусах, которые начали возить пассажиров по 52-му маршруту. Эксперты рассказали, чем отпугивать медведя в лесу, если животное заметило человека. Помочь в этой ситуации может резкое распахивание одежды, а также громкий и злой крик. Кричать лучше максимально низким голосом. Далее цитата. «Очень помогает крепкий, громкий и злой мат, и это не шутка, а рекомендация, проверенная многими егерями и охотниками», рассказал РИА Новостям зам главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится примерно 4 часа. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Новые возможности для заботы о вашем здоровье. Клиника сердца теперь в составе сети «Здоровье». «Здоровье 365». Многопрофильная поликлиника, кардиологический центр, центр эндоваскулярной хирургии, собственная лаборатория, диагностический центр и круглосуточный стационар. «Здоровье 365» – это современное решение сложных проблем. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И вот здесь мы с Павлом должны были сказать о возможностях нашего интерактива, но сегодня эти возможности ограничены.
11: Вновь ограничены, ну, они понимаем. С чем они связаны, да, и поэтому номер я называть не буду. Во ВКонтакте, кстати, есть видеотрансляция, радиофорум 104.5 FM, называется страничка. Если вы авторизируетесь, то можете оставлять комментарии прямо во время эфира. Ну, или оставляйте их так, мы их после эфира посмотрим.
10: Ну, когда-нибудь потом. Да. Вот примерно как в сервисе такси. Таксисты рассказывают о том, что какие-то старые заказы им приходят, новые не приходят. Но об этом мы чуть позже с вами поговорим обязательно. Начнем с пары чрезвычайных ситуаций на дорогах. Во-первых, массовая авария сегодня случилась на ЕКАДе утром. По данным Е1, на 52-м километре Вот, Паш, сразу вопрос. Где это? Откуда начинается отсчет на кольцевой автодороге? Кольцевой. В какую сторону считаем по кольцу? Ну, в общем, 52-й километр. Там столкнулись три машины и фура. Так вот, по первому описанию выглядит тревожно. Угу. На место аварии выехали сотрудники ГАИ. Они выясняют все обстоятельства, но пока без подробностей.
11: Есть подробности, сообщение скажем. Свидетеля. Там лежит кто-то, может, не мертвый. Рассказали очевидцы. Ужас. Фура от удара уходила. Ну, видимо, маневрировала. Ну,
10: вот вопрос, куда? Если от какого удара, на обочину, да, одна история, если на встречную полосу,
11: если
10: совершенно другая.
11: Если три легковушки столкнулись вместе с фурой, вряд ли это получилось.
10: Ну, да, да. Как будто бы ничего хорошего, конечно, это не предвещает. Ну, еще раз, пока официальных подробностей ни по обстоятельствам, ни по количеству пострадавших у нас нет. А на севере, даже не Свердловской области, а получается севернее, в Ханты-Мансийске, в Российском автономном округе, где-то недалеко от Югорска. Хотя там недалеко.
11: Все недалеко.
10: Это уже такое условное определение. Километров 100, может быть, это тоже недалеко.
11: Там недалеко.
10: Да. Ну, в общем-то, да, сами понимаете. Специфика региональная и расстояний. Так вот, там на трассу вышел медведь. Его, естественно, все бросились снимать, кто ехал мимо. Видео ТАСС есть в том числе у нас в телеграм-канале Максавто, можете посмотреть. Ну, походил, какую-то железку погрыз.
11: Зачем
10: руками,
11: он
10: ногами
11: знак, явно
10: попинал.
11: Знак свалил знак? Дорожный. Ну, пишут некоторые, да, что это был дорожный
10: мне
11: знак.
10: Мне казалось, это просто
11: табличка,
10: железо
11: табличка.
10: Какое-то.
11: Ну, какая-то. А, ну, не сам знак,
10: быть,
11: а табличка именно.
10: Может,
11: да,
10: быть.
11: Он что-то ходил, увидел проезжающий грузовик, покачал его так довольно серьезно.
10: Подошел, лапами начал стучать по нему, оттуда никто не вышел.
11: Почему-то.
10: Как ни странно. Да. В общем, чем кончилось, из видео непонятно совершенно. Но
11: прогнали,
10: тревожности добавилось. Потому что у нас много трасс, проходящих через довольно глухие леса.
11: Через медвежьи.
10: В лесах медведей много, медведи злые, голодные в этом сезоне. Вот они, собственно, и выходят. В надежде хоть чем-то поживиться.
11: Меня, знаешь, что прям поразило, как он качает грузовик. То есть сразу понимаешь мощь, потому что он просто стоит легонечко, кажется, не прилагает никаких особых усилий, а грузовик большой, грузовик фура, она качается. Это прям как-то...
10: Вот жалко, водителя и выражение его лица не видно. Но в целом нетрудно представить.
11: Да-да-да.
10: Ну, в общем, вот такие у нас дорожные истории происходят. Но понятно, что в Екатеринбурге, как мы уже с тобой сказали, все сложно с такси. Во-первых, эта услуга значительно подорожала. Сегодня цены улетели в космос. Вот прям так пишет сегодня портал Е1. И, насколько я понимаю... Они такой эксперимент внутри редакции провели. Из разных районов города посмотрели, сколько будет стоить уехать в центр, ну, то есть до здания редакции. На улице Шенкмана она расположена. Так вот, с виза в центр, это, я так понимаю, где-то в часе с 8 до 9 происходило. Можно было уехать за 800 плюс рублей с виза. Ну, в общем-то, это рядом, скажем
11: это
10: так.
11: Рядом.
10: Это недалеко относительно.
11: Риск
10: а с Уралмаша, ну, это уже подальше, естественно... За 1100 с лишним, и все это на тарифе эконом, Паша. То есть это самый дешевый, самый доступный тариф. На других тарифах это дороже было бы. Но в целом понятно, с чем это связано. После ударов по дата-центрам Яндекса многие сервисы компании стали работать, ну, скажем так, иначе.
11: С перебоями.
10: Вот смотри, как пояснил один из таксистов, цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все.
11: А вот это
10: тренируйте
11: плохо.
10: Тренируйте память, товарищи таксисты.
11: Потому что, ты помнишь же, у нас были разговоры о том, чтобы ввести экзамен для таксистов на знание города.
10: Ой,
11: в том числе.
10: Были, разговоры были.
11: И куда-то делись
10: кто
11: эти
10: разговоры.
11: Кто и
10: как будет принимать эти экзамены?
11: Ну, как, те, кто знает.
10: Собственно, на этом вопросе процесс
11: навигатор мог бы принимать тогда, искусственный интеллект.
10: Да, я в субботу пользовался услугой такси, надо было мне уехать, но были проблемы. Были проблемы следующие. Я машину вызвал, она отыскалась очень быстро. По цене было, в общем-то, вполне себе нормально, традиционно. Приходит оповещение, машина подъехала, ну, что ты делаешь? Ты выходишь, машины нет.
11: Ты начинаешь
10: налево
11: звонить.
10: Посмотрел, нет. Направо посмотрел, нет. Хотя по карте, вот она прям там, где я стою. Давай звонить водителю. Водитель не отвечает. Платное ожидание идет, уже там, в общем-то, натикала определенная сумма. Ну, что делать? Пришлось сбросить этот заказ, вызвать еще одну машину, и вот та приехала.
11: По-нормальному?
10: По-нормальному нашлась, подъехала ровно туда, куда нужно. Но вот потом, когда-нибудь, когда ситуация наладится, надо будет с этой ситуацией разобраться и попросить денежки-то вернуть.
11: Главное еще с сервисами-то, еще связаться сложно.
10: Сейчас с поддержкой связаться, проблема, наверное.
11: А потом объясняй.
10: И вот смотри, еще о чем водители говорят. Они в какой-то момент перестали получать деньги за поездки. Средства не поступают на счета, а в личных кабинетах пропала вся история заказов. Система выглядит так, будто они просто на линию не вышли. Ну, то есть, со стороны пользователя, то есть меня, ситуация какая-то вот кривая, да, вот как я описал.
11: Со стороны водителя,
10: то же самое.
11: Еще хуже, потому что ты-то платишь деньги, они получают.
10: Причем там то какие-то старые заказы у них откуда-то всплывают.
11: А несколько человек приезжает на один заказ, вот поэтому, потому что эти все сбои тоже пишут, что на один заказ по двое приезжают, например, потому что система каким-то образом их, или люди, например, пытаются.
10: То есть мой водитель как раз, видимо, к кому-то другому,
11: приехал, да.
10: Кому-то двое приехали,
11: наверное,
10: а кому-то ни одного, видите?
11: Да.
10: Нет в мире равновесия.
11: Не знаю, как будет выкручиваться Яндекс.Такси вот в связи со всеми этими днями, когда были сбои, и как будут они потом решать денежные проблемы в том числе. Но, наверное, как-нибудь решат. Надеюсь,
10: вот
11: у них
10: смотри,
11: есть
10: Паш,
11: запасные
10: копии. Яндексе, в самом Яндексе прокомментировали ситуацию с ценами на такси. Если коротко, то по представлению сервиса все стабильно и штатно. Об этом Е1 пишет.
11: Угу. Утром цены были так, как в обычный осенний час пик, когда многие горожане хотят поехать на работу на такси. Острого дефицита водителей мы не наблюдаем и благодарны всем водителям, которые вышли на линию, как обычно.
10: Продолжаем восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Например, сейчас мы попросили водителей временно перейти на другие сервисы навигации.
11: Отлично.
10: Какие?
11: Сначала надо создать сервис, который все установили и им только пользуются, а потом
10: какие у нас сервисы навигации еще есть? Ну, кроме бумажных карт и памяти, уже упомянутых нами. Там 2GIS какой-нибудь?
11: Да, 2GIS, кстати, есть.
10: Ну, и что-то еще наверняка существует. Ну, пока так. Пока, видимо, так.
11: Надо знать город. Если ты таксист, мое убеждение, что вот раньше таксисты ездили же по городу, без всяких карт даже, по памяти.
10: Ну, Паш, раньше.
11: Раньше.
10: Много чего можно вспомнить.
11: Трава была зеленее.
10: Что было раньше, и что, наверное, не совсем актуально сейчас, и к чему не очень хотелось бы вернуться.
11: Не очень хотелось бы, но в случае такой вот опасности, в случае чрезвычайном случае, тогда нужно вспоминать, как ты ездил по городу раньше. Кстати, насчет уже передвижения по городу, я тоже в субботу, ну, правда, на общественном транспорте, ехал по Сибирскому тракту. И вышел, потому что там пробище было, там до сих пор.
10: И вышел там, где не планировал.
11: За три остановки до того, где мне нужно было остановиться.
10: Все остановилось.
11: Там все стоит, ну там продолжается работа. Вот эта большая, огромная, красивая развязка на самом деле. На Калине, кстати, открыли еще часть проездов в выходные. На Куйбышево теперь можно там проехать. И свидетели говорят, очевидцы, что очень хорошо и красиво это выглядит. Прям по-московски. Слышал я такое определение. Но есть еще проблемы, потому что там меняется постоянно схема проезда, и иногда схемы проезда такие, не знаю, сможем мы показать или не сможем показать во ВКонтакте, может быть, и не сможем.
10: Постараемся во всяком случае.
11: Да, постараемся показать эту картинку. Ну, ладно. Там, если можем показать картинку? Картинку мы можем, Артем? Хорошо. Потому что я даже из автобуса, увидев эту картинку, я понял, что водители просто либо смеются, либо в недоумении находятся. Это такой круг, перечеркнутый чем попало. Очень много линий и посередине знак кирпича.
10: Ну, то есть схема такая,
11: как хочешь, так и понимай. Вообще, вот в принципе. Ну, там действительно проблемы есть. Но скоро мы, в ноябре нам обещают, что все проезды откроют окончательно. И развязка будет завершена. Та самая многострадальная.
10: Ну, я развязкой на Калине пользуюсь периодически. Езжу там, обращаю внимание на то, что водители путаются. То есть, с одной стороны, да, это замечательно. Наконец-то она поехала. Есть там и съезды, и выезды, и на Синие Камни, и в сторону парка Маяков. И в сторону Тюменского тракта, и куда угодно, но вот так вот сходу можно действительно и не разобраться. Особенно, когда ты едешь там впервые, вот этих вот рукавов, их несколько, и когда и куда перестроиться, не совсем понятно, а трафик уже достаточно существенный. Ну, вчера видел, как одна машина, ну, водитель этой машины явно запутался, не понимал, куда ему ехать, то ли правее брать, то ли левее, в итоге вообще остановился посередине,
11: стал думать
10: аварийную ситуацию, включил аварийку, начал думать, да. Так что такая история, к сожалению, ну, она там повторяется. Ну, давай дальше пойдем. И снова ЧП в Первоуральске. 15-летний подросток на питбайке. Ох уж эти питбайки.
11: Питбайки – это вообще
10: это прям проблема-проблема, причем она такая, как будто бы нарастающая. Отправил 9-летнюю девочку в реанимацию. Парень сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. То есть девочка все делала по правилам.
11: Все шла по зебре шла.
10: По переходу, да. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение. То есть ситуация достаточно серьезная. После наезда 15-летний водитель скрылся, но его разыскали сотрудники ГАИ. Ну, в общем-то, по камерам все довольно быстро и легко определяется. Все это случилось 10 октября, то есть в субботу, на улице 50-летия СССР. Если вам это о чем-то говорит, еще раз в Первоуральске. И в этот же день в области случилось еще два ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Угу. Вот вам, пожалуйста. Уже и сезон вроде заканчивается.
11: Но, опять же, погода хорошая. Тепло, хорошая погода. Да, мы думали, что и мотосезон закончился, его закрыли официально, а их все еще на улицах еще довольно много, и питбайкеры рассекают только так. И уже несколько раз опять подходили к этой теме в этом
10: это
11: году.
10: Это спортинвентарь, на котором на дорогах общего пользования появляться нельзя, но подросткам, судя по всему, все на равно. Это глубоко фиолетово.
11: Ну и вообще, сел, поехал. Родители покупают направо-налево, отдают подросткам, чтобы они радовались.
10: Правила они не знают. Гормон играет, хочется побыстрее, да, хочется как-то вот погорцевать, показать свою удаль. Ну вот в итоге это очень часто заканчивается действительно плачевно. И для самих водителей иногда, а иногда для тех, кто вообще тут совершенно ни в чем не виноват. Ну и смотри, кстати, в отношении, далее цитирую, законных представителей несовершеннолетних, простите мне этот бюрократический сленг, но вот как есть, так есть, рассматривается вопрос о возбуждении, Паша, уголовных дел по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни».
11: А не первый раз такое происходит?
10: Родители не позаботились о безопасности своего ребенка, к которому в руки попал питбайк.
11: Они отдали спортинвентарь, сказали, делай, что хочешь.
10: Либо
11: они...
10: отдали, либо недостаточно спрятали.
11: Может быть. Но чаще всего покупают, потому что сколько было случаев таких, что...
10: Может, батя себе купил.
11: Батя себе
10: по бездорожью гонять. И куда-нибудь... А почему бы и нет? И куда-нибудь ушел.
11: Тоже бывает. Да? Тоже не соблюдали правила, инструкцию, правила безопасности и, соответственно, вовлекли несовершеннолетнего вот в такие безобразия. Уже обсуждали, насколько я помню, в Совете Федерации еще весной, что надо как-то с питбайками бороться,
10: и
11: водить.
10: Что? И
11: а еще приравнять их мопедам хотели, еще что-то там хотели сделать. Но пока...
10: Так они же даже никак не регистрируются, насколько я понимаю.
11: Купил, надо регистрировать. То есть у нас же даже разные летающие предметы. Я не
10: ладно,
11: сейчас
10: Паш,
11: да, вертолетики
10: давай
11: даже регистрируются
10: уже, через
11: госуслуги.
10: Уже не будем уж вот так-то далеко
11: а забегать. Так и хотели сделать по этой же аналогии, хотели, что вот на госуслугах регистрируешь, и это у тебя зарегистрированный спортивный инвентарь.
10: ГАИшники напоминают, что выезд на дороге общего пользования на питбайках запрещен, ну, мы об этом уже говорили, и еще в ГИБДД призвали родителей хранить ключи от техники в недоступных для детей местах. Вот так. Ну, еще раз, если эта техника куплена не для ребенка целенаправленно. Очень часто него все это дело и покупается.
11: Ну, за питбайками, естественно, будем следить. Есть еще одна тема, которая связана с... Не знаю, способом передвижения нетрадиционным. Администрация Екатеринбурга...
10: Как это нетрадиционным?
11: Уже традиционным.
10: Теперь
11: ладно,
10: еще
11: да,
10: как?
11: Неправильно сказал. Согласен. Внесет в правила благоустройства новый термин «брошенное транспортное средство». Как тебе такое? Несчастное брошенное транспортное средство по отношению к электросамокатам. Обсуждения прошли общественные новых правил для средств индивидуальной мобильности. Как сообщили в администрации, предложение направили 5 человек.
10: Неравнодушные горожане.
11: 5 неравнодушных горожан предложили.
10: Ну, наверное, этого достаточно. Раз все, предложение услышали, увидели и пообещали.
11: Предложение есть? Есть. Какая разница, сколько? Главное, что будем рассматривать. И вот одно из предложений — внести термины «брошенное транспортное средство» и «велопарковка» в отдельные пункты предлагаемого проекта. Как сказал начальник, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Вахлов, сейчас мы готовимся к внесению изменений в правила благоустройства, следом выпустим постановление администрации города и внесем изменения в ПОДД. Кроме того, планируем направить предложение по внесению изменений в областной закон об административных правонарушениях, чтобы установить штрафы.
10: Ой, сколько слов, таких замечательных, таких правильных, но как это все поместить в необходимые документы и как это все будет контролироваться, вот вопрос. Ну, что такое брошенное? Это вот прям вот надо взять и бросить, чтобы он лежал где-нибудь?
11: Если есть...
10: Или куда-то его выбросить? Ну, ведь нет.
11: Максим Иванович, тебе бы объяснил опыт Москвы.
10: Нет, я понимаю, что должны быть какие-то остановочки, или виртуальные, или реальные, каким-то образом обозначенные, где ты свой самокат должен оставлять. Ну, у нас это все абсолютно не работает. Но во всяком случае, пока.
11: Идти?
10: Тут же еще проблема техническая, насколько я понимаю. Очень важно точное геопозиционирование самоката, чтобы вот здесь ты его мог оставить, а через 2 метра нет.
11: Не мог, да.
10: Такую точность внедрить, ну, я сомневаюсь, что это, в принципе, возможно. Ну, и вот надо... а тротуарчик-то узкий где-то может быть. А да, вот и вот эти 2 метра, они могут оказаться решающими.
11: Не надо на узких тротуарах, не надо возле перекрестков тоже закладывать.
10: Да, понятно это все.
11: Ну, это все прорабатывается,
10: понятно, где
11: мне
10: нельзя,
11: кажется,
10: и где не надо, но, тем не менее, самокаты постоянно, регулярно
11: потому
10: там
11: что
10: оказываются.
11: Потому что нет порядка. Надо навести порядок.
10: Ну, еще раз, нет как будто бы технической возможности, это первое, и нет контроля. В принципе, можно было бы пойти вообще другим путем. И мы тоже об этом регулярно говорим, чтобы у людей была возможность жаловаться. Увидел брошенный электросамокат, сфотографировал,
11: переслал,
10: куда-то
11: куда
10: отправил,
11: надо.
10: Ну и там уже, собственно,
11: чтобы легко
10: шестеренки
11: было
10: крутятся,
11: делать, да.
10: Человека нашли, найти, наверное, не проблема. У самокатов сейчас есть номера, они не какие-то анонимные, да, непонятно какие. И все, и выписываешь штраф, человек в следующий раз там 2 раза подумает перед тем, как самокат бросить
11: денег попадя. Будет следить за этим. Если кикшерингом выписывать штрафы...
10: Ну, человек же пользуется, я это имею в виду.
11: А надо с кикшерингов еще штрафы брать, потому что они попустительствуют. Я как-то разговаривал с человеком, который прямо на перекрестке бросил свой самокат.
10: Заблестели глаза у Павла. Штрафы брать, сказал он.
11: Я просто порядок навести. Я ему говорю, ты что же делаешь-то? Что же ты делаешь-то, нехороший человек? Ты же понимаешь, что люди ходят.
10: А он говорит, можно?
11: Можно. Мне разрешают, значит, можно. Все, точка. Вот весь наш диалог этим и закончился. Поэтому, если кикшеринги будут ответственнее подходить к своим обязанностям, то, может быть, порядок больше, по крайней мере, будет порядка, чем сейчас. А сейчас полный
10: беспорядок. А сейчас пока нам обещают внести изменения в нормативные акты, которые когда-то, как будто бы через какое-то время в чем-то помогут. Во что верится, к сожалению, с трудом. Ну, посмотрим. Сезон заканчивается, в марте вернемся.
11: Время вносить законопроект.
10: Как время разбрасывать
11: законопроект.
10: Ну и про Тюменский тракт несколько слов надо сказать. Он станет платным, но все-таки не весь, я надеюсь, на это. Только его новые участки в ходе реконструкции. Е1 пишет, что со следующего года, с 27-го года, владельцем трассы станет госкомпания «Автодор», которая обслуживает сеть платных дорог в стране. Ну, Тюменский тракт – это не просто Тюменский тракт сейчас, это часть трассы М-12 «Восток», которая уже связала Москву, Казань, Екатеринбург, и сейчас
11: пойдет
10: движется
11: дальше в Тюмень, потом
10: на Тюмень,
11: в Омск и туда,
10: и далее
11: на восток.
10: На восток, опять-таки, да. Сейчас завершают строительство участка с 35-го аж по 104-й километр. Ну, слушай, впечатляет, сколько там, 70 километров, да? На этом отрезке строят обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, а также рабочего поселка Белоярский. Но это все территория Свердловской области, кстати. Когда автомобильный трафик выведут за пределы этих населенных пунктов, все это резко ускорит дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Ну, вот мы к этому как?
11: Ну как, если уменьшить, если будет возможность проехать бесплатно, я думаю, что...
10: Ну сразу говори, вот началось вот это виляние. Мы к этому нормально, правда?
11: Ну смотря
10: но
11: сколько будет,
10: вопрос,
11: смотри.
10: Сколько это будет стоить?
11: Вот. РБК...
10: Опять же, не хочешь платить, едь через Малые Брусяны,
11: все правильно. РБК
10: Белоярское
11: пишет,
10: и все
11: что с 8
10: остальное.
11: Октября 7 километров уже платными сделали на этой трассе. Трассу уже строят потихонечку в ту сторону. И уже построили часть. И 7 километров отшали в сторону Сокуров. Я не знаю, если честно.
10: Это кинорежиссер такой.
11: Это вот единственное, что я знаю, но такого поселка, если честно, не припомню. Но, тем не менее, вот эти 7 километров платные...
10: Это, опять же, Свердловская область получили.
11: Свердловская
10: Жали
11: область.
10: Точно наш.
11: Для автомобилей проезд 99 рублей по участку. Для грузовых машин 4-й категории 279. Вот и считаем.
10: Ну, тут ключевой вопрос, сколько экономится в плане трафика. Если нет, то тогда альтернативный маршрут что собой представляет? Может быть, там плохая дорога, или какая-то извилистая, или через населенные пункты. Ну, поэтому...
11: Но у нас начали пользоваться люди же до Москвы вот этим участком от Екатеринбурга. Он 70 с чем-то тысяч, насколько я помню, нам сообщали, стоит. Если полностью ехать от Екатеринбурга до Москвы, ну, или Москвы до Екатеринбурга.
10: Ни разу не ездил, ничего сказать не могу.
11: Ну, нам писали, сказали даже в Максавто, когда только открывали эту дорогу, что я слышал, да, от знакомых, которые несколько раз передвигались, что где-то 7,5.
10: Я по Московскому тракту ездил некоторое время назад в сторону Нижних Серег. Угу. Трасса потрясающая. Я, конечно, получил колоссальное удовольствие. И виды какие открываются, и скорость хорошая, и трафик замечательный, и дорожное покрытие. Но весь кусок был бесплатный. Поэтому, в общем-то, это было особенно приятно. Да, платные участки начинаются уже дальше, судя по всему. Ну и несколько слов о авторынке, о том, что на нем происходит. Ну вот, например, «Коммерсант» пишет о том, что... Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга отразилась на спросе на отечественные электроавтомобили и гибриды. Меньше стали их покупать.
11: Все логично.
10: Вот этих альтернативных транспортных средств.
11: Нет льготы в размере 30% скидки. И 925 тысяч рублей, в общем, возвращали за покупку машины.
10: Не более.
11: Не более.
10: 35%, но не более 925 тысяч.
11: Так вот, убрали эту льготу, и, соответственно, интерес пропал или затаился, по крайней мере, потому что выжидательную позицию, как говорят
10: дилеры... Люди должны привыкнуть. Что вот раньше была льгота такая, а теперь она стала другая. Ну, ждем. Потом, ну ладно, что, куда деваться?
11: Куда деваться? Будем покупать. Не будет же лучше.
10: Раз уж запланировал. Правда, я вспоминаю, что недели 2-3 назад мы рассказывали о том, что спрос вырос на гибриды и электромобили в связи с бензиновыми проблемами прежде всего. А тут пишут, что сокращается.
11: Официальная статистика тоже говорит.
10: И мы этому снова верим.
11: А вообще, автостатистика уже не раз было замечено. Это самый интересный предмет
10: самая для статистика. Изучения.
11: Самая статистика. Потому что официально в России положительная динамика отмечается в сегменте гибридного и электротранспорта по Росстату. Посчитали с задержкой, правда, как растет рынок. Рынок растет, все хорошо. У Росстата почему-то всегда все хорошо. Вот я не помню, что Росстат отмечал что-нибудь... негативно.
10: Угу. Он постоянно что-то. Это ты уже к публикации в «Известиях».
11: Да, в «Известиях».
10: Да,
11: там вот, большой доклад за третий квартал этого года.
10: В общем, поквартальная положительная динамика.
11: Да, всего,
10: вот так говорят,
11: вообще
10: в
11: всего.
10: Росстате. Вот берем каждый квартал отдельно, и каждый будет в плюсе по сравнению с аналогичным прошлого года.
11: Да. Да, и в том числе в электромобилях. И, кстати, там же в этой статистике указано, что растет доля отечественных автомобилей. Теперь 23,5%. Раньше было 16 год или 2 назад. И достигли 23,5%. Это доля отечественных автомобилей.
10: Ну, тут же, в общем, главный продаже. Вопрос, а что мы считаем отечественным? Ну, не мы. Что в Росстате
11: считают. Что производится здесь официально. Что
10: это понятно,
11: официально
10: можешь не пояснять.
11: Да. Локализовано, то и отечественное. И неважно, на чем оно сделано.
10: Да. На чем написано, на чем? Что оно отечественное.
11: Вот ты не веришь документам?
10: Да. Веришь. Именно документам верить, безусловно.
11: Вот. Так что растем, и электромобили тоже продаются. Ума вот там.
10: Ну, давай на этой положительной все-таки ноте, раз рынок растет, это же замечательно.
11: Хорошо.
10: Мы на сегодня рубрику «Максавто» и закончим. Пожелаем нашим слушателям не встречаться с медведями и прочими неприятностями на дорогах. Погода замечательная. Спокойно можем продолжать ездить на летней резине. Может быть, даже куда-нибудь на природу выдвигаться. Но, пожалуйста, повнимательнее берегите себя.
11: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максим Путинцев.
10: И Павел Рубцов.
11: Никуда не уходите. Чайтесь. Через несколько минут Маргарита Балакирская появится в студии. Мы с ней обсудим неавтомобильные темы.

0: О лечении травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Гастроли.
4: Актер театра и кино Даниил Спиваковский приезжает в Екатеринбург с моноспектаклем и творческой встречей. 14 октября в театре балета «Щелкунчик» Спиваковский сыграет свой моноспектакль «Ревизор» по Гоголю. Перевоплотится и в Городничего, и в его жену и дочку, чиновников-взяточников, помещиков Бобчинского и Добчинского и, конечно, в Хлестакова. Спектакль дневной, начало в 15 часов, билет стоит 1000 рублей. А вечером в 19 часов анонсируется творческая встреча артиста. Воспоминания о работе с выдающимися режиссерами и актерами, байки со съемочной площадки и чтение фрагментов произведений русской классики. Примечательно, что в юные годы Спиваковский одновременно получал образование психолога и актера. С первого раза поступить на психолога не удалось, но после службы в армии Даниил был зачислен в МГУ, где параллельно с учебой играл в студенческом театре. Ради интереса подал документы в Московский театральный институт и в итоге поступил в ГИТИС. Работал в театре имени Маяковского, в настоящее время занят в театральном агентстве «Арт-партнер 21 век». На экране Спиваковский дебютировал в начале 90-х, а широкую известность приобрел с выходом фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского. Начало творческой встречи 14 октября в 19 часов. Билеты от 1000 до 2000 рублей.
3: Кроме того...
4: Кстати, о театре имени Маяковского. В конце октября труппа приезжает на гастроли в Екатеринбург со спектаклем «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. «Старший сын» — это комедия, построенная на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает дом и семью. В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это закончится, зависит только от самих героев. Сарафанова-старшего играет Игорь Костолевский, и он, конечно, совершенно другой, не такой Сарафанов, каким сыграл его в одноименном фильме «Великий Евгений Леонов». 26 октября спектакль будет идти во Дворце молодежи. Билеты остались от 2500 рублей до 8000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
6: О, «Римакс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: «Сангьонг» теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2.
8: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
9: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. «Урал» – Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
10: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
11: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
12: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
14: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
15: Всем доброе утро. Ну, интерактив, потому что мы верим, что вы что-то говорите, даже если мы
14: разговариваете с радио хотя бы. Да,
15: сообщения пока не приходят. Все-таки последствия массового цифрового сбоя, о котором мы еще через несколько минут обязательно с вами поговорим, дают о себе знать. Но вообще с новой недели, с новой теплой недели всех вас и нас тоже, потому что есть прогноз, по которому на этой неделе в дневное время температура будет подниматься до плюс 15, а то и до 16 градусов. Да, если вдруг не сбудется, все претензии к синоптику Алексею Пулину. Это он напророчил. Сегодня он напророчил до плюс 13 градусов в Екатеринбурге. Завтра плюс 14. А вот в четверг, как Паша только что сказал, действительно до плюс 16, если верить прогнозу.
14: Да ладно, днем, ночью 9, 8, 7, 9, 7, 5, 7 и все с плюсом.
15: Главное так, что у нас в выходные пока плюс 14 и плюс 12 в субботу и воскресенье соответственно. Так что живем. Более того, если уже обращаться к прогнозам Уральского гидрометцентра, зима будет относительно теплой или умеренной. Правда, вот в ноябре на градус ниже нормы, а начиная уже с декабря, то есть зима, будет среднемесячная температура превышать эту норму. Пусть на градус, мелочь, а приятно.
14: А вот посмотрим, посмотрим.
15: Вот, январь тоже выйдет чуть теплее обычного, примерно минус 12, это норма, то есть минус 11, где-то так. А февраль окажется самым теплым месяцем зимы. Температура поднимется выше нормы, минус 10. Рассказали об этом синоптики Гидрометцентра России.
14: Так долго бы не сильно бы верил прогнозам. Вот главное, чтобы каток на площади 5-го года смогли залить. А то были прецеденты, когда не могли естественным способом лед там установить. Вот будет или не будет.
15: Вот о чем твоя душа волнуется. Да. Больше ведь не о чем. Но главная новость к этому часу, я бы сказала, даже к этой минуте, это то, что городская дума Екатеринбурга приняла досрочную отставку Алексея Орлова с поста главы города. За это проголосовали все 27 присутствующих парламентариев.
14: Никто не захотел оставить.
15: Парламентариев. В общем, заявление это Алексей Орлов написал об уходе из мэрии еще на прошлой неделе. Сегодня, в общем-то, какие-то только формальные были телодвижения, но здесь любопытные подробности. Нужно только объяснить. Он официально переходит в законодательное собрание Свердловской области, потому что выигрались выборы.
14: На выборах, да, в Кировском районе.
15: Вот, кадровая комиссия «Единой России» поддержала его кандидатуру на пост члена Совета Федерации. И завтра на первом заседании уже регионального парламента за это назначение ожидается, что будут голосовать депутаты.
14: Интрига разрешилась, ну, как бы не сильно весело, потому что обычно городская дума Екатеринбурга заседает, как и законодательное собрание Свердловской области, по вторникам. И все думали, как же Алексей Орлов успеет. Сначала 13-го было объявлено, что будет городская дума и ЗАГС-собрание. И как же Алексей Орлов успеет снять с себя полномочия и перебежать в законодательное собрание, чтобы там уже получить официально мандат. Ну вот, разрешилось так. Заранее городская дума собралась для этого и сняла полномочия с Алексея Орлова. Больше
15: как,
14: он не
15: как дума провожает главу Екатеринбурга? Большой онлайн на портале Е1. Конечно, здесь есть любопытные подробности. Кто что сказал, вот, кто как выглядел Алексей Орлов в приподнятом, как отмечают, настроении был, в хорошем. Своей прощальной речи с трибуны городской думы он сказал: «Я на связи, телефон не меняю». Ему вручили цветы и грамоту за вклад в развитие городской думы. Кто что сказал?
14: Ну, сначала еще двух депутатов проводили, Сергея Павленко и Алексея Смирнова, которые тоже переходят в ЗАГС-собрание. Так вот, ну, конечно, мы не можем не процитировать Александра Колесникова. Цитата по порталу Е1. Журналисты начинают: Орлов то, это не сделал. Коллеги, напоминаю, следующий всегда хуже предыдущего. Важно отстаивать наши интересы. Открыть представительство Екатеринбурга в Москве завещал Колесников.
15: Завещал.
14: Это полная цитата по порталу Е1. Завещал. Не знаю, почему завещал. Напутствовал, может быть. Ну, не знаю. Так коллеги выбрали
15: только
14: такое.
15: Только здесь слово «бестолочь». Журналисты «бестолочи» не хватает только одного слова.
14: Ну, пока еще нет. Может, еще проявит свою бестолковость с точки зрения Александра Колесникова. Ну вот, действительно, все свершилось. Никакой интриги на самом деле нет. Все так и было. Алексей Орлов действительно подал заявление достаточно давно. Потом шел в отпуск. Рустам Галямов исполняет обязанности. И...
15: Первый заместитель главы Екатеринбурга, да. Рустам Галямов.
14: Когда комиссия будет по выборам мэра, пока неизвестно.
15: Ну, в Рио должен назначить губернатор Свердловской области Денис Паслер. Последим.
14: Причем, он может назначить кого угодно.
15: Все подробности вам, конечно, расскажем. К другим городским новостям мы сейчас перейдем. Вандалы добрались до Алексея Балабанова, до памятника режиссеру, имеется в виду. У трамвая, на котором фигура Балабанова размещена, вырвали фонарь. И, как написали наши коллеги из европейско-азиатских новостей, мы не завидуем хулиганам. Мэрия Екатеринбурга вряд ли спустит это на тормозах. Тем более у Дворца молодежи, на площадке которого установлена композиция, достаточно камер видеонаблюдения, написало агентство «Европейско-азиатские новости».
14: Ну, раз мы можем соединить две темы, именно Алексей Орлов начал борьбу с вандализмом. Он прям активно призывал бороться с теми, кто портит вид города, и с граффитчиками, и с теми, кто памятники портит. Но сейчас продолжится,
15: наверное, борьба. Не знаю, насколько корректно Паш говорит, что Алексей Орлов начал эту борьбу, и до него многие главы Екатеринбурга пытались бороться, правда, не очень успешно. Так вот, если вы откроете... тот же портал «Европейско-азиатские новости» за 5 марта, там есть до сих пор такая забавная статья. Я сейчас процитирую ее. «Угрозы со стороны вандалов для памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге минимальны. Об этом корреспонденту ЯН рассказал глава города Алексей Орлов». То есть тогда, когда еще памятник только-только предполагался, его еще не поставили, сразу же начали думать. Всякие бестолочи и не очень. А что там с вандализмом? И тогда Алексей Орлов вот что сказал. «Если хотите, наш культурный уровень значительно вырос, поэтому уверен, что скульптурная группа, посвященная Алексею Октябриновичу Балабанову, не только будет востребованным культурным объектом, но будет и сохраняться самими горожанами. Да, с вандалами всегда непросто, однако сейчас у Екатеринбурга настолько мощный культурный код, что всем нам становится совестно портить наши городские объекты слишком хорошо. В марте подумал о нас с вами, Алексей Орлов, и он сказал, что когда у горожан есть стремление сохранить целости и сохранности востребованные объекты, они остаются неприкосновенны. Ну, поторопился.
14: Большой объект в открытом доступе.
15: Нельзя сказать за всех горожан, что у всех горожан значительно вырос культурный уровень. Всегда находятся те, кто, в общем, снизят градус пафоса. Но также он тогда сказал вот что. Что касается репрессивных мер. Если кто-то все-таки захочет испортить новый памятник, город продолжает работу по совершенствованию городской системы видеонаблюдения. Мы же смогли, тогда сказал Алексей Орлов, установить вандалов, обливших памятник братьям Люмьер возле киноконцертного космоса. Так что переживать за монумент Алексею Балабанову не стоит. Весна.
14: Ну как, все равно восстанавливать придется. Что значит переживать не стоит? Это деньги,
15: Паш, это время. Это цитата была еще весной. Тогда он еще только предполагался памятник, и тогда заранее городоначальник момент сказал, что переживать не стоит. Ну а сейчас, как водится, переживаем.
14: Не, ну надо же понимать, что есть группа людей, которые в каком-нибудь состоянии что-нибудь да испортят. Это мы видим по всему городскому хозяйству. Ну что уж.
15: И здесь культурный уровень, это не аргумент.
14: Ни при чем. Может, эти товарищи, которые все испортили, даже не понимали, что именно они портят. Кто такой Алексей Балабанов? Ну, сидит какой-то мужик в трамвае. И все.
15: Ну и переходим мы все-таки к главной федеральной теме, которая Екатеринбурга также касается и касается напрямую. Очередной масштабный сбой в Рунете. Накануне были недоступны сервисы Яндекса и сайты других компаний. Причина – остановка работы дата-центра Яндекса во Владимире. Дата-центр был атакован беспилотниками. Получается, это уже третий ЦОД, то есть центр обработки данных за последние дня 4, которые пострадали от украинских беспилотников.
14: Да, Рязань, Калуга и теперь Владимир. Вот в этих трех городах там мощные центры, основные центры, можно даже сказать, обработки данных находятся. И с середины прошлой недели мы видим, что многие сервисы Яндекса и завязанные на Яндекс-сервисы работают или с перебоями, или не работают вообще. Даже я сегодня отметил, захотел зайти на сайт ВЦИОМ, и тот не открылся. Не знаю, связано это или нет, но, возможно, у них тоже какая-то связь есть с облачными.
15: Конечно. Тем не менее, в пресс-службе компании заявили, что сервисы постепенно возвращаются к этой работе после сбоя. Но доступ восстанавливают к Алисе, Яндекс.Поиску, Яндекс.Картам, Яндекс.Такси, почте и другим сервисам. Хотя некоторые функции этих сервисов до сих пор остаются недоступными. Что ломалось? Яндекс.Гоу, Яндекс.Музыка, платежный клиент Яндекс.Пэй, Умный дом, другие приложения, Яндекс.Такси. Например, Ян рассказывает агентство о том, что из-за сбоя к екатеринбуржцам стало приезжать по несколько автомобилей такси сразу, при этом цены на услуги существенно выросли. И вот одна из клиенток рассказывает о том, что едет-едет такси, и таксист ей жалуется, что экран в приложении долго грузился, и люди по несколько раз щелкали, чтобы вызвать машину. В результате на один адрес приезжали по несколько автомобилей сразу. И цена выросла, как говорится, в любой непонятной ситуации растут цены на такси. Например, если из Верхней Пышмы до Екатеринбурга обычно, пишут коллеги, можно доехать было за 900 рублей, то накануне цена достигала 1500.
14: Все правильно. И, кстати, вот было свидетельство, Максим Путинцев рассказывал о своем опыте в субботу. К нему один таксист так и не приехал, хотя уведомление о том, что такси подъехало, уже было. Там ожидание уже платное, деньги какие-то снимались, пришлось отказаться от заказа и вызвать следующего. Следующий приехал один, не вдвоем. Поэтому реально проблема есть. И в Яндекс.Такси посоветовали пользоваться другими сервисами навигации. Какие есть, мы пытались вспомнить. Ну, 2GIS, например, для таксистов. Для своих работников, говорят, ну, карты есть, атласы, вот это все.
15: Ведь многие водители такси и курьеры жаловались на то, что программа Яндекс.Про, в которой они регистрируются, не открывается, из-за этого не у всех получилось вывести деньги за прошлые заказы.
14: Ну, кстати, с Яндекс, вот именно с деньгами, да, с Яндекс.Пэй проблемы пока восстановить не удалось, если частично, по крайней мере, Алиса, такси, почта и так далее восстановились, то Яндекс.Пэй не восстановился. И сами деньги, правда, не хранятся там. Люди беспокоятся, что с деньгами сотрутся ли сведения о том, сколько у меня денег было. Я даже слышал
15: тревоги. Все-таки хранятся. Есть несколько реплик пользователей. Проблема реальная. Сегодня нужно оплатить кредит. Яндекс.Пэй не работает. В магазин сходить такая же беда. Другой человек. Это ужас, как жить. Все деньги на счете в сейфе. Яндекс.Пэй не работает. Платежи по кредитам и ипотеки кто будет оплачивать? А продукты на что покупать? На что, конечно, многие в интернете воскликнули: Семен Семенович.
14: Пора бы наличку-то в кармане-то иметь в размере минимального для проживания.
15: Особенно в наше время.
14: Да.
15: Некоторые компании екатеринбургские не могли продавать билеты онлайн из-за удара по дата-центру. Вот, например, джаз-клуб Everjazz. Опция «Купить билет» на сайте не работала. И гостей попросили запланировать, если вы хотите купить. Ну, вы просто позвоните по указанному номеру телефона и забронируйте. Fresh Stand Up тоже этот проект не мог продавать.

0: перешли по стране на единую форму дневника. Раньше был...
1: В пути важнее всего спокойствие. Программа...
2: Сначала мы оказываем помощь при тех состояниях, которые жизни угрожают больше всего.
3: Вот есть у нас уже, пошли истории. Я же говорю, что вот истории. Была интересная история не в школе, а в садике. Днем катались с горки, в какой-то момент игра перешла в стадию, когда один скатывается на другом, итог — перелом ключицы со смещением. Когда я, пишет наш слушатель Михаил, пожаловался на боль воспитателям. Все, что делали, дали аскорбинку. Боль нарастала, после сончаса я не мог нормально надеть носки, не то что ложку держать. В итоге вечером отдали маме и уточнили, вот, ну, жалуются на боль. Только на следующее утро мама отвела в больницу, там рентген, диагноз, аскорбинку от перелома, пишет Михаил, не забуду никогда.
2: Михаилу повезло, что не произошло повреждения подключичной артерии.
3: Но я думаю, что все-таки ситуация, если бы было повреждение артерии, все-таки ситуация понимания, что ну либо маме пора передавать, либо все-таки надо вызывать скорую, она бы быстрее проявилась.
2: Да, там можно было тоже не успеть маме его передать.
3: Хотя вот честно, это слова врача-анестезиолога, реаниматолога, да, который очень хорошо знает, что такое осложнение. Честно скажу, в моем детстве и в советском садике обычный перелом, только вот не помню, плеча или предплечья, поскольку было не у меня, но просто перед сончасом также мальчишки баловались на комплексе, и произошло падение на мат. Падение неудачное. Скорую вызвали в течение там 15-20 минут, нас всех отправили как раз на тот самый сончас, а юношу передали скорой. Вот, и потом мы уже на выпускном наблюдали вот этот вот живописный гипс. Тогда никто не додумался на нем расписаться на память. Было бы сейчас интересно. Вот тогда почему-то не побоялись и вызвали. Хороший вопрос, когда надо учить школьников оказывать необходимую экстренную помощь, давайте мы это перенесем во вторую часть, потому что мне интересно вот что относительно наших учителей, педагогов. Насколько вообще долго нужно учиться? Это вопрос первый. А вопрос второй. Какие самые частые ситуации вот нужно именно отрабатывать на практике? Когда мы с вами обсуждали летние проблемы, вы сказали, что вот это можно оставить там за кадром, это можно оставить за скобками, разбираемся с утоплением, потому что летом вот это вот самое страшное. А в школе что самое страшное?
2: В школе самое страшное — это потеря сознания, это остановка дыхания и кровообращения. Вот я абсолютно убежден, что абсолютно все учителя, да и не только учителя, все люди должны уметь оказывать помощь человеку с нарушением проходимости дыхательных путей, с потерей сознания, остановкой кровообращения.
3: Да, вот потеря сознания, просто прямо сейчас уточню, что это вот просто вот на ровном месте,
2: да,
3: ребенок у нас теряет сознание,
2: да,
3: непонятно от чего.
2: Да, все верно. Ну и в школе, да, еще может случиться история с кровотечением наружным, но, к счастью, это происходит намного реже, чем та же самая потеря сознания. Вот, и опять это те состояния, которые угрожают жизни больше всего, когда у нас нету 5 минут даже дожидаться приезда скорой помощи.
3: И что нужно делать в этой
2: ситуации? Спасать.
3: Рассказывайте как, потому что, вот понимаете, я понимаю, почему вы не объясняете сразу и на пальцах, чтобы это не превращалось вот в онлайн-курсы в прямом эфире, потому что это надо отрабатывать на практике, да, ну хотя бы базовые навыки.
2: Конечно, конечно.
3: Перечислите.
2: Опять же, мы берем наш с вами универсальный алгоритм. В первую очередь мы должны обезопасить себя. Человек, который оказывает первую помощь, должен быть в полной безопасности. Электрические провода, пожар, обрушение конструкции, неадекватное окружающее, контакт с кровью. От всего этого мы должны себя оградить. Следующее, что мы делаем, это проводим обзорный осмотр человека на предмет, есть у него кровотечение или нет. Всего лишь 30 секунд, еще пока вы подходите к человеку, вы видите, есть вокруг него кровь или нет. Есть у него рана, из которой льется кровь или нет. Увидели кровотечение, останавливаем его любым доступным способом. Самое простое – это прямое давление на рану. Остановили кровотечение, либо его не обнаружили, вот тогда уже определяем признаки жизни – сознание и дыхание. Сознания нет, дыхание есть, это уже неплохо, тогда мы должны человеку повернуть навык, чтобы он не задохнулся, чтобы корень языка не запал и не перекрыл дыхательные пути. Нет сознания, нет дыхания. Это все это нам говорит уже о том, что у ребенка произошла остановка кровообращения, и у нас вообще нет времени нисколько. Мы уже должны начать проводить сердечно-легочную реанимацию.
3: Чем отличается сердечно-легочная реанимация?

0: для ребенка, на ребенке от тех же самых мероприятий относительно взрослого. Честно скажу, вот предложи мне, я выберу взрослого, там не так просто сломать грудную клетку. Прикоснуться к ребенку я не то чтобы побоюсь, а вот как раз вот это вот давление правильное, наверное, я контролировать не смогу, не решусь.
1: Сердечно-легочная реанимация и у взрослых, и у детей в объеме первой помощи в целом это одинаковый алгоритм. Да, единственное, что у детей реанимация может быть более эффективной, если она начинает с 5 вдохов. Все остальное точно так же. Мы также проводим 30 надавливаний, 2 вдоха, то есть чередуем их. Частота надавливаний 100-120 минут. А вот с глубиной тут не так, как у взрослых. Да? Мы, когда говорим про взрослых, помним 5-6 сантиметров. У детей мы должны запомнить такую штуку. 1/3 диаметра передне-заднего размера грудной клетки.
0: А вот если это перевести на доступный, как вот на глаз определить? Когда ты говоришь там о своем ребенке, ты более-менее представляешь. Опять же, это представляют, например, мама, папа, которые более-менее привыкли к тому, как растет ребенок. Свой ребенок появляется, ты на улице видишь вот этот годовалый, этот трехлетний, ну и так далее. Ты более-менее там в каких-то размерах одежды и прочих параметрах ориентируешься. А вот так вот, что называется, мгновенно, не всегда ведь сработает.
1: Да, это сложно. У нас нет с вами какой-то вот универсальной меры, по которой мы могли бы понять. Кто-то приборы различные придумывают и прочее, прочее, но по факту это все достигается только отработкой навыков во время обучения.
0: Вот еще раз о том, что тренироваться и репетировать надо. Хорошо, я без историй из кино к вам на интервью не прихожу никогда. Упал ребенок, потерял сознание. Что мы делаем обычно? Вот как мы реагируем на эту стрессовую ситуацию? Либо по щекам похлопать, либо за плечо потрясти, а трогать-то вообще можно? Или вот только вот сердечно-легочная реанимация? Ну, про руки буду позже спрашивать.
1: Можно, можно, можно трогать, нужно трогать. Опять же, мы с вами всегда помним о том, что угроза для жизни есть. Вот если есть угроза, мы и перемещаем, и поворачиваем, и трогаем пострадавшего. Определить сознание очень легко, нужно встряхнуть 2 раза за плечи, задать какие-то вопросы.
0: Не бить при этом затылком о пол, конечно.
1: Да,
0: именно.
1: Да, затылком о пол не бить, встряхнуть аккуратно. Ну, если ребенок глаза не открывает, с нами не начинает разговаривать, это значит, сознания у него нет.
0: Понятно. Хорошо. А удерживать пострадавшего в этой ситуации можно? Вот я говорю о ситуации, когда ребенок открыл глаза, и опять же, что делает испуганный ребенок? Он тут же хочет резко поджаться, резко вот собраться и стартовать с того места, вот где он упал. Вот стоит вообще держать, полежи, успокойся?
1: Полежи, успокойся, выйди на контакт, да, но опять же, если много сил у ребенка, у нас сейчас есть такие, ну, сдерживанием вы можете ему нанести другие травмы.
0: Хорошо, вот у нас буквально минута до того, как мы должны прерваться на перерыв. Я сейчас спрошу, опять же, про киношную ситуацию или вот про ситуацию из тех самых историй, которые кто-то нам когда-то рассказывал. А вот в этой ситуации стресса у пострадавшего, адреналин — это действительно такая серьезная штука, когда можно не чувствовать боль, когда можно вот действительно собраться, подскочить и убежать, при этом там не то, что один перелом найдется, там найдется перелом не один, а может быть еще и внутреннее кровотечение, но об этом мы узнаем только, когда закончится действие адреналина. Правда такая страшная?
1: Ну,
0: такой страшный гормон.
1: С точки зрения физиологии и патофизиологии, не только адреналин здесь будет действовать, но вот эта вот острая реакция на стресс, да, она может проявляться по-разному. То есть у кого-то она проявляется так, у кого-то возникает, наоборот, ступор, у кого-то апатия. Острая реакция на стресс может
0: привести... именно вот про пострадавшего,
1: да.
0: Когда вот нужно...
1: Да, конечно, конечно.
0: Нужно его хорошо фиксировать, чтобы он себе больше вреда не причинил. Я еще раз напомню, что в студии программы «Ординаторская» и «Радиофорум» Александр Савицкий, заведующий учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области. Мы прерываемся на 3 минуты. После этого вернемся в студию, будем разбирать достаточность аптечки первой помощи в школе, что там должно быть, как этим пользоваться. В общем, не переключайтесь. Ну и ваши истории, аскорбинка от перелома, я думаю, что это будет наш такой мем на ближайшие парочку эфиров. +7 908 909 104.5 и трансляция ВКонтакте на официальной страничке Радиофорум. Мы только на 3 минуты ушли.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
0: На 104,5 радиофорум продолжается дневной эфир. Я напомню, что в эфире Ординаторской мы сегодня обсуждаем первую и неотложную помощь в условиях школы и говорим с заведующим учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врачом-анестезиологом-реаниматологом и главным внештатным специалистом первой помощи Минздрава Свердловской области Александром Савицким. Александр, вот в первой части нашего разговора сколько, ну не меньше 3 или 4 раз у нас с вами прозвучал тезис о том, что в теории это все хорошо, онлайн-курсы, где мы нажимаем мышкой кнопочки или ставим галочки в строчках с правильным ответом, да, теоретическая подготовка пройдена, но первая помощь – это всегда практика. И чем больше этой практики, тем спокойнее мы себя чувствуем в условиях вот этой экстренной ситуации. Есть ли вообще возможности, когда ты не сам себе приобретаешь эти навыки, понимаешь, а вот на уровне того же Минздрава, того же территориального центра медицины катастроф, когда вы на практике, на манекенах вот руки поставите, научите и скажете, вот тут вот спас, вот тут не спас?
1: Конечно, есть. И вот уже в ближайшее время, 16 октября, во Всемирный день запусти сердце, Координационно-методический центр по первой помощи Центра медицины катастроф будет проводить бесплатный мастер-класс по сердечно-легочной реанимации для учителей, для вообще педагогов образовательных организаций Свердловской области. В официальных социальных сетях и Минздрава, и Центра медицины катастроф уже должен быть опубликован анонс. Там участие абсолютно бесплатное. Единственное, требуется предварительная регистрация. Вот если вы найдете этот анонс, то, пожалуйста, регистрируйтесь, приходите, все расскажем, все покажем, и все, кто захотят, смогут попробовать провести сердечно-легочную реанимацию на манекенах.
0: Вот специально проверяла, пока Александр говорил. Поздравления с Днем Учителя в канале Минздрава Свердловской области в МАКСе. Бесплатный мастер-класс по первой помощи для педагогов Свердловской области. Не кто-нибудь на фотографии. Александр Савицкий, проводящий сердечно-легочную реанимацию манекену. Так что в социальных сетях находите место, время, все там есть. Это действительно нужно уметь. Итак, про сердечно-легочную реанимацию мы с вами поговорили. Давайте поговорим про аптечку, которая должна быть в каждой школе, что там должно быть, должно ли быть там что-то вот, ну, скажем так, сложное, то, что не каждая школа, например, может себе позволить.
1: В любой образовательной организации, независимо от того, что это детский сад, школа, колледж, либо университет, либо какой-то учебный центр, должна быть аптечка первой помощи для оказания этой самой первой помощи в образовательной организации. Ее состав утвержден Министерством здравоохранения. Это приказ 261Н от 2024 года. Весь необходимый перечень там перечислен. И аптечка, которая есть в образовательной организации, должна по составу полностью соответствовать этому приказу. Сложно бывает, честно скажу, с аптечками, потому что покупают у нас как государственные учреждения все в соответствии с определенными процедурами, и не всегда удается купить аптечку хорошую. Очень часто эта аптечка, ну, носит такой формальный вид, и там действительно есть те средства, которыми первую помощь не окажешь. Но если аптечка собрана правильно, то в ней есть абсолютно все необходимое для того, чтобы оказать первую помощь при любом состоянии. Есть средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Есть устройство для проведения искусственных вдохов при сердечно-легочной реанимации. Есть средства для остановки кровотечений и для перевязок. То есть это бинты, салфетки, лейкопластыри, кровоостанавливающий жгут. Есть ножницы, да, ножницы для разрезания одежды, повязок. И даже есть маркеры, блокнот, чтобы всю необходимую информацию записать. Вот если есть эта аптечка, все круто, все получится. Да, если, опять же, если ты умеешь этим пользоваться. Единственная просьба, совет всем образовательным организациям, пожалуйста, не подходите формально к этому вопросу, заведите не одну аптечку на всю огромную школу, состоящую там из 2-3 корпусов, но хотя бы на каждом этаже, чтобы такая аптечка у вас была.
0: Вот я хотела сказать про этаж, потому что когда начинается вот этот забег, а где у нас аптечка?
1: Да.
0: А где у нас аптечка? Опять же, мы теряем что? Мы теряем время.
1: А как вы думаете, где чаще всего аптечка лежит?
0: Ну, конечно же, в кабинете медицинского работника, который закрыт на ключ, потому что не каждая школа может себе позволить медицинского работника, который с 8 и до 6, кстати говоря, будет.
1: Да.
0: То есть это под замком, это мы еще бежим к охране, объясняем охране, что нам нужен ключ.
1: Все аптечки первой помощи должны быть в общедоступных местах. То есть, чтобы каждый учитель, каждый сотрудник школы мог спокойно ее взять и использовать по прямому назначению.
0: Ну, а я от себя извивительно добавлю, что количество пострадавших при забеге по лесенкам в любой школе может за время оказания первой помощи вырасти кратно.
1: Да.
0: Юрий нам пишет, что позавчера в лесу при прыжке сломал ногу. В общем, тут дальше довольно подробная история, что надо было доползти до машины, потом на этой же машине со сломанной ногой доехать до дома, потом травмпункт, перелом, гипс. В общем, машина кабинета, вы говорите, адреналин. Если бы не адреналин, я бы там и остался. А связи в лесу нет. Что было, надо было делать по правилам оказания? Наверное, тут надо было правила иммобилизации применять.
1: Но мы помним. Во-первых, Юрий, мы вам сочувствуем. Скорейшего вам выздоровления.
0: Это обязательно.
1: Искренне было, да. А если мы отправляемся в какое-то дальнее путешествие в одиночку, ну, вы предупредите своих там близких, родственников, что я буду там, если меня не будет в каналах связи, идите и меня ищите. Конечно, первая помощь, она оказывается и в порядке взаимопомощи, и в порядке самопомощи. Не могу сказать, что вот прям в этой конкретной ситуации мог бы, да, человек с собой сделать. Юрий дополз до машины, доехал, он жив, значит, ну, он все сделал правильно. То есть основная задача оказания первой помощи, сохранения жизни, она выполнена. Мы никогда с вами не сможем просчитать, что 100% сделать в каждой ситуации.
0: Ну, можно, конечно, сказать, что, наверное, не надо было сильно прыгать в лесу, потому что это история с пересеченной местностью. Пересеченная местность, она коварная.
1: Ну,
0: очень.
1: Разные ситуации бывают. Может быть, Юрий убегал от медведя, которых в этом году полно.
0: Мы оба с вами про медведя подумали, что на зов о помощи может прийти Мишка. Хотя не должен бы. Ну, хорошо, ладно, это все шутки шутками. Вы в студию сегодня взяли с собой. Я попросила, вот если есть что показать, приносите, показывайте. Я думала, будет какой-нибудь чемодан ярко-оранжевого цвета, весь вот в этих вот крестиках, в которых куча всяческой всячины, которая в любой действительно нештатной ситуации спасет жизнь, поможет и так далее. Вы принесли то, что умещается, ну, по сути, на ладони.
1: Да.
0: Вот, показывайте.
1: Да.
0: В камеру?
1: Да. Все видят.
0: Да.
1: Меня регулярно спрашивают, ношу ли я с собой аптечку первой помощи. Я ее действительно ношу. Она бывает в разных вариациях. В машине побольше, в рюкзаке поменьше. Совершенно недавно наткнулся на одном из маркетплейсов вот на такой удобный подсумок, куда в целом у меня уместилось все необходимое. Удобно цепляется на лямку рюкзака, много места не занимает. Там есть все, что нужно вот прям в первые минуты.
0: Я должна сказать, что я не верю, что в этом маленьком подсумочке, который, ну, наверное, по вместимости, как такая вот стандартная сумка, не знаю, для мобильного телефона.
1: Да, да.
0: Вот я не поверю, что там есть все, что надо.
1: Самое главное, что там есть, это две
0: перчатки.
1: Пары перчаток. Да, вот они лежат прямо здесь, то есть мы открываем, и сразу же у нас есть перчатки. Дальше мы по алгоритму действий должны остановить кровотечение. Мы начинаем это делать с наложения давящей повязки. Два бинта. Один используется как давящий агент, второй эластичный для того, чтобы хорошая давящая повязка
0: получилась. Я хотела спросить, первый это был марлевый, а вот этот вот,
1: да,
0: который этот хорошо
1: эластичный.
0: Тянется.
1: Если повязка не помогла, мы накладываем кровоостанавливающий жгут. Жгут у меня есть. Он влез. Он хороший, он эластичный. Я не буду хвалиться, но я прекрасно останавливаю кровотечение жгутом. Защитное устройство для искусственных вдохов.
0: Все. И все?
1: Все. Вот этого достаточно будет для оказания первой помощи при тех состояниях, которые жизнь угрожают больше всего.
0: Ну, по сути тогда, такая аптечка, она может находиться в каждом классе. То есть фактически у каждого педагога, чтобы не произошло, вот даже далеко бегать не надо, дверь открыл, забежал, взял и пошел оказывать помощь.
1: Смотрите, в 220-м приказе, который утверждает порядок оказания первой помощи, у нас говорится о том, что первая помощь может оказываться в том числе и подручными средствами. По законодательству у нас обязательно должна быть аптечка, утвержденная приказом. Но вы абсолютно верно говорите, в любом классе может быть что-то дополнительное. Может быть маленькая аптечка, может быть какая-то коробочка, в которой есть необходимые средства. Да, пусть она не будет соответствовать приказу, но это будет в доступности. Можем по закону использовать подручные средства? Можем. Вот у нас будут такие подручные средства.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире. Ваши истории из школы или ваша история, связанная с оказанием первой помощи, справились, не справились, на плюс 7-908-909-104-5, смс и доступные мессенджеры. Мы в прямом эфире, трансляция ординаторской на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там тоже видно и слышно. Ваши истории, комментарии, пожалуйста, в комментарии к трансляции, не на страничку, а именно в трансляции, тогда они доберутся до прямого эфира. Ну и, собственно, я задаю тот самый вопрос, который мы отложили с вами на вторую часть. Надо ли школьников учить оказывать необходимую экстренную помощь? И когда надо это делать? Опять же, начинаются споры. Вот это может быть ОБЖ условное в 10-11 классе. Вы говорите, что у вас ребенок ходит в садик, и у него есть с собой аптечка первой помощи.
1: Да. Уже для воспитанников детского сада группы своей дочери я проводил небольшое занятие по первой помощи. Я скажу так, чем раньше ребенок начинает учиться оказывать первую помощь, тем лучше. Конечно, мы прекрасно понимаем, что маленьких детей мы не сможем правильно научить накладывать жгут. У них просто не хватит силы. Мы их не сможем качественно проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мы их можем научить главному, как оказать помощь в первую очередь себе. Потому что были печальные истории, когда не то что дети, подростки, получая какие-то бытовые ранения, порезы осколками, не знали, что делать. И до того, пока там не придут родители, состояние ребенка ухудшалось. Ребенка можно научить останавливать кровотечение прямым давлением. Ребенка можно научить определять признаки жизни, вызывать скорую медицинскую помощь. То есть какой-то набор навыков минимально он есть. Конечно, потом, когда дети будут взрослеть, они смогут все больше и больше приемов оказания первой помощи изучить. И да, наша школьная программа, она изменилась, там стало чуть больше первой помощи в рамках предмета ОБЗР, но мы надеемся, что в скором будущем еще будет увеличение вот этой вот именно почасовки, отведено для обучения первой помощи.
0: Ну, вот я не знаю, вы, наверное, на разный возраст, кроме вот того, что у вас есть личная история про садик и группу, на разный возраст рассказывали о том, как оказывать первую помощь. Что у нас в начальной школе? Дети с огромным интересом друг друга заматывают бинтами, то есть там да, прямо чем больше мотаем, тем интереснее. В каком возрасте, возможно, вот дети-подростки наиболее, ну, больше всего сомневаются, что это надо, что этим надо заниматься? Или все-таки сейчас определенные такие времена, когда у нас и подростки готовы учиться, и готовы учиться так очень ответственно?
1: Знаете, я по-другому немножко скажу. Я скажу так, что сейчас все больше и больше, и дети, и подростки понимают, что первая помощь нужна. И буквально сегодня мы разговаривали с нашим замглавврача, и она рассказала, что, оказывается, ее дети носят с собой аптечку первой помощи, хотя она об этом не знала. Все больше и больше мероприятий проходит, посвященных первой помощи, и вот осенью, в октябре, будет крупномасштабное мероприятие, чемпионат по первой помощи, движение первых для школьников и студентов. Медицинский колледж будет проводить свой чемпионат на местах, в отдельных городах, да, в муниципалитетах тоже проходят такие мероприятия. Я очень рад, что педагоги дополнительного образования начинают прививать вот эту вот культуру оказания первой помощи своим воспитанникам. И я надеюсь, что вот со временем как раз это будет вообще повсеместно, что и все школьники, и все учителя, и все педагоги будут погружены в обучение первой помощи. Они будут знать, как эту первую помощь оказывать. Но и что самое приятное, уже есть случаи, когда и дети, и подростки эту самую первую помощь оказывают.
0: А вам, в принципе, в своей практике доводилось приезжать вот к пострадавшему и понимать, что вот эти вот необходимые первые мероприятия по помощи, да, они были оказаны и были оказаны правильно?
1: Все верно.
0: Расскажите, что это были за случаи? Понятно, что без имен, без фамилий, но так или иначе.
1: Дорожно-транспортное происшествие, когда было несколько пострадавших, не дети там оказывали первую помощь, а сначала начали первую помощь оказывать водители автомобилей, которые остановились, мимо проезжали, то есть они извлекли пострадавших, причем сделали это абсолютно обоснованно и сделали это правильно. Наложили повязки, оказывали психологическую поддержку. А в одном из случаев даже использовали изотермическое спасательное одеяло, чтобы предотвратить переохлаждение.
0: Вот так. Да. Давно это было?
1: Но это было пару лет назад, это была зима, причем мы ехали абсолютно по другому поводу и попутно наткнулись на это ДТП.
0: А есть вот эта возможность у территориального центра медицины катастроф? Есть возможность вот взять и, что называется, следуя на вызов или просто вот из пункта А в пункт Б, когда вы уже возвращаетесь? Можете вы вообще остановиться? Я понимаю, что мы немножечко отходим от темы, но раз уж эта ситуация прозвучала, иногда ведь очень сложно в том числе принять эту историю тем, кто оказывается очевидцами или, не дай бог, пострадавшими, когда проезжает скорая, то есть фактически вот врачи они есть, но они говорят, что, ребята, мы не можем, у нас вызов. Вот.
1: Ну, мне таких случаев неизвестно, потому что любая бригада скорой медицинской помощи, даже если в автомобиле есть пациент, попутно попадает на дорожно-транспортное происшествие, все равно останавливаются, осматривают, при необходимости оказывают первую помощь.
0: То есть это все-таки медийная такая история, когда кому-то показалось, и он рассказал, что так и было.
1: Да, да, вызывают подмогу, и вот сколько лет я работал на скорой медицинской помощи города Екатеринбурга, в центре медицины катастроф, абсолютно любой ДТП. Причем вот едешь, да, вроде бы там смотришь, никого людей нет, но все равно останавливаются, спрашивают, да, нужна помощь или нет. Никто мимо не проезжает. И точно так же сотрудники ГИБДД, если они проезжают мимо, да, если они едут, они тоже всегда останавливаются и спрашивают, нужна какая-то помощь или нет.
0: Ну, я в эфире «Дорожного просвета» обычно повторяю эту историю. Это была фраза от сотрудников госавтоинспекции. Мы гнались за нарушителем, но тут увидели, что ДТП, там был перевертыш, мы были очевидцами. Ну, конечно, мы решили развернуться и выяснить. Вот эта фраза от сотрудников ГИБДД, это не я для красного словца и для эфира придумала.
1: Нет, но
0: тому нарушителю очень повезло.
1: Это действительно так.
0: Вот. С этим тоже разобрались. Я думаю, что мы потихонечку будем продвигаться к завершению нашего сегодняшнего эфира. Давайте еще раз, пожалуй, обобщим. То есть основной навык, который должен быть у сотрудников образовательных учреждений именно вот в рамках такого осуществления, ну, наблюдения, скажем так, за учебным процессом, то есть вот этот урок, если с детьми что-то случилось, что обязательно должен уметь педагог?
1: Помочь при инородном теле дыхательных путей, помочь при отсутствии сознания, при остановке кровообращения и при кровотечении при наружном.
0: Вот ну, это... и не бояться вызывать скорую в этой ситуации.
1: Вообще не бояться начать оказывать первую помощь. Про скорую помощь, конечно, разумеется. Первую помощь оказывают не профессионалы, поэтому чем быстрее мы привлечем профессиональных медицинских работников, тем больше шансов у пострадавшего на благоприятный исход.
0: А вот я зацеплюсь за фразу «не бояться оказывать первую помощь». Неужели среди взрослых людей, вот я имею в виду в ситуации именно школа, когда есть педагог, есть ребенок, может вообще возникать ситуация, когда страшно оказывать? Вот про сердечно-легочную реанимацию, ну, тут я понимаю. Вот. Но когда страшно оказать помощь?
1: Да, конечно, и причем это один из самых, прошу прощения за тавтологию, самых страшных страхов, которые не позволяют людям начать оказывать первую помощь. Они боятся сделать хуже, боятся сделать что-то не так, боятся, что если они сделают что-то не так, потом будет какая-нибудь ответственность к ним применена. Но нет, это все мифы, это все страхи, которые, про которые нужно забыть. И если что-то случается с человеком, какая-то беда, мы помним, что по факту его жизнь сейчас будет находиться в наших руках.
0: А вот я несколько провокационный вопрос задам, но хорошо, вот не обладая навыками, то есть не отработав навыки на практике, что вообще можно, вот борясь с этим страхом, что не оказывать помощь, это еще страшнее, что можно начинать делать, вот не обладая

0: реанимация в объеме первой помощи.
1: Страны. Уральские писатели в истории России.
2: Он без стеснения называл себя «собачий писатель». Герой сегодняшней программы – Борис Рябинин. Человек, который всю свою жизнь писал о животных и их защищал. Возможно, в детстве вы читали хотя бы одну его книгу про собак. Вот, например, «Мои друзья». Она вышла еще в 1937 году. Об этой книге очень тепло отзывался Корней Чуковский. А в честь главного героя, дога Джерри, своих собак называли многие школьники Советского Союза.
3: Джерри все еще противился охватившей его слабости и не сдавал свой пост. Можно было поражаться его упорству, физической выносливости, даже раненый, истекающий кровью, он внушал грабителю такой ужас, что тот с перепугу сам донес на себя. И только когда Джерри увидел меня, силы оставили его, он встрепенулся, чтобы выразить свою радость, но вместо этого осел еще ниже и тихо повалился на пол. «Джерри! Джерри!» — вырвалось у меня. Но Джерри уже ничем не мог ответить на мой призыв, не мог ответить на мое появление веселым повиливанием хвоста, негромким радостным повизгиванием, не мог сморщить морду в улыбке. Бессильно раскинулся длинный толстый хвост, лапы дрожали, резко обозначились ребра, кровь все еще сочилась из раны, мелко-мелко трепетали веки и слабо шевелились уши, как будто прислушиваясь к уходящей жизни».
2: Борис Рябинин родился в Кунгуре, который позже называл «маленькой Венецией». В семье было сразу несколько кошек и собак, а еще коза Манька. За Борисом она ходила как привязанная и даже провожала в школу. Домашние питомцы станут героями популярных книг, но это потом. Борис Рябинин успеет получить специальность геодезиста и инженера-механика, побыть топером в кинотеатре, стать фотокорреспондентом «Известий» и «Уральского следопыта», отправиться на фронт. Как публицист он писал на разные темы. И все-таки в истории Урала этот разносторонний человек останется прежде всего главным защитником природы. Рябинина знали в лицо многие браконьеры, доходило до серьезных угроз. Он вообще был ярым противником охоты ради развлечения. В 70-е Борис Рябинин стал инициатором так называемой «Операции Че» по защите реки Чусовой. Это была едва ли не первая в стране экологическая кампания всесоюзного масштаба. А еще во многом благодаря ему удалось отстоять один из скверов, тогда еще Свердловска. Чиновники хотели вырубить деревья, чтобы в обеденный перерыв можно было отдыхать на лужайке на западный манер. Рябинин выступил с речью «Урал не Рио-де-Жанейро». Про себя он говорил так: «Я отстаиваю не просто куст или обиженного зверя, я душу человеческую отстаиваю». Почитайте его книги своим детям, но будьте готовы к неизбежному, потому что после этого собаку вам все-таки придется завести.
3: Есть такая игра гадания. Влюбленный, отрывая лепестки у ромашки, гадает, отвечает ли ему взаимностью любимая девушка. Любит, не любит, любит, не любит. Если поинтересоваться, как обстоят дела с собакой, не надо гадать. Любит. Любит всегда. Из книги «Друг, воспитанный тобой» Борис Рябинин.
1: Уральские писатели в истории России. Люди Урала.
4: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
5: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: 12 часов и 7 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
8: Всем привет.
7: Ну, как вы, если нас слушали до этого, знаете, у нас с обратной связью сегодня, как и в прошлые дни, не очень хорошо. Все понимают, из-за чего это происходит. Тем не менее, во ВКонтакте трансляция идет. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Если вы авторизованный пользователь, то можете оставлять там комментарии. Сегодня поговорим о не психотерапии, не психотерапевтической помощи, потому что, ну, традиционное представление существует, что психолог-то и не нужен сроду. Потому что, ну, со всеми проблемами человек может...
8: Это такое советское, да, еще послесоветское.

0: советское такое.
1: Ну, советское, послесоветское.
0: Слушайте, у меня недавно был клиент, совершенно маленький ребенок, которого большую часть воспитывают бабушки и дедушки. И он мне, когда я спросила, ну что, наверное, бабушка-то с дедушкой против того, что ты ко мне ходишь? Он такой, ну, конечно. Ребенку 10 лет, напоминаю. Я говорю, а почему? Он такой, ну, раньше же нормально всех воспитывали.
1: Вот, раньше нормально жили.
0: Сказал мне 10-летний ребенок.
1: Психологов. Ну, собственно, понятно, что не всегда к психологу люди ходят.
0: Сегодня и помните, как этот мем? Но нормальными, конечно же, никто не вырос.
1: Никто не вырос, ну, не знаю насчет никто. Но,
0: шутка.
1: Тем не менее, да, просто хотелось бы у психолога поинтересоваться, где проходит грань между эффективными, не психотерапевтическими методами да, общения и неэффективными.
0: И даже опасными. Даже
1: опасными и вредными. Потому что, ну, понятно, каждый раз к психологу бежать не будешь. Все-таки у людей бывают не просто такие глобальные, постоянно повторяющиеся проблемы, а какая-то ситуация, из-за которой ты... Ну, не у каждого есть собственный психолог, слава богу.
0: И не каждый психолог так часто может вообще-то принимать. Потому что, я понимаю, у меня есть клиенты, которым нужна помощь гораздо чаще, чем раз в неделю. И, естественно, что, ну, как они же мне сами и говорят, что я в течение недели, там, не знаю, еще 8 раз к тебе бы сходила, если бы была такая финансовая и у тебя возможность принимать. Ну, то есть и психологи не в состоянии принимать так часто.
1: Не, ну, и будем честны, действительно, это денег стоит. И
0: да,
1: стоит
0: конечно,
1: немало,
0: да.
1: Поэтому не будем настраиваться.
0: Собственно, поэтому она и стоит много денег, потому что это как раз в том числе фильтрует, а это действительно проблема, которую стоит решать психолог. Или все-таки у вас есть ресурсы справиться с этим сами. То есть психотерапевтическая помощь должна быть дорогой ровно для того, чтобы как-то человек осознавал, что его ситуация является проблемой. Потому что если это так, финтифлюшка, с которой сами справятся, ну, в общем, наверное, это будет точно бесполезно идти к психологу. Он не возьмет. То есть психолог может и попробует, и даст ему эту помощь, а сам клиент не возьмет, если это будет бесплатно. Также, собственно, и проблема, почему хуже помогают друзья и близкие, нежели психолог. Ну, потому что бесплатно.
1: Вот. Про друзей и близких в основном сегодня будем говорить, но, наверное, есть же и ресурсы какие-то у самого человека. Вот давай с них начнем, чтобы сразу и с этим покончить. Да, потому что сам человек может справляться, у него могут быть какие-то, наверное, ну, не знаю, техники самоуспокоения, техники выхода из ситуации, ну, там, от медитации, да, как такого серьезного метода до простого там внутреннего диалога,
0: и
1: скажем
0: религии.
1: Так. Религия,
0: обращение,
1: может быть, да. Но это все-таки
0: своей...
1: чуть-чуть внешнее, потому что обычно человек религиозный...
0: Я имею в виду молитва.
1: Замыка...
0: Подожди.
1: А, ну молитва, да.
0: Молитва,
1: хорошо.
0: Медитация, как через запятую и как равно там каждому свое просто. Диалог, вот этот сократовский диалог, который я уже упоминала в других эфирах. То есть, когда задаешь себе вопросы, а что в этом самое сложное, что в этом самое страшное, почему я там так сильно на это реагирую. И вообще задача психотерапии в итоге, чтобы человек справлялся сам с большинством своих сложностей. То есть, вообще-то в норме человеку бы хорошо уметь справляться. Просто это невозможно в силу там определенных... А хорошо, давай сейчас отвечу. Почему невозможно без психотерапевта вообще обойтись? В конце я хотела сказать...
1: Мы только что начали говорить о том, что можно обходиться без психотерапевта. Ты говоришь, почему невозможно?
0: Не во всех случаях.
1: Не во всех случаях.
0: Да, то есть почему есть случаи, когда без психотерапевта невозможно? Я имею в виду самому человеку. Мы сейчас не друзей берем, а именно самому человеку. Во-первых, человек, его такое сознание делится на бессознательное, да, и сознательное. И то, что в бессознательном происходит, без специально обученного человека, который умеет задавать специальные вопросы, которые как раз такой ключик к этому бессознательному, не решить глубинные вопросы. То есть не вопрос, там, не знаю, мне сегодня красную или зеленую шапку надеть, а вопрос, который действительно идет корнями к детству, к травмам, к каким-то установкам очень серьезным. То есть что-то, что является чуть ли не... Ну, вот есть шутка, да, это мои базовые опоры. Ну, то есть когда мы пытаемся что-то разрушить... Угу. Вредная, да? А человек говорит, это моя несущая конструкция.
1: Ну, да? Лень, условно говоря.
0: Ну да, это моя несущая конструкция. Так вот, это шутка шутками, но на самом деле действительно психотерапевт никогда не разрушит вредоносную структуру, пока не подложит, не поможет создать человеку новую, более здоровую, потому что, ну вот почему мы на симптом не нападаем, есть такое, как сказать, лозунг такой у психотерапевтов, не нападай на симптом, то есть мы не работаем с симптомом, как бы клиент нас не уговаривал, убери у меня этот симптом, я больше не могу с этим жить и так далее, но на самом деле, если мы уберем симптом, обнажится та боль, с которой человек, возможно, не сможет справиться, и, в общем, это чревато.
1: Это опять про психотерапевтов, а мы говорим про непсихотерапевтов.
0: Вот я объясняю, почему.
1: Итак, человек вот сам, да, лично. То есть надо научиться говорить со своими демонами.
0: Ну, может, там нет демонов. Ну, что ты?
1: Сознательные и бесы.
0: Мы не можем разговаривать с бессознательным.
1: Почему?
0: На то оно и бессознательное, что мы его не слышим. Вот и все. То есть нужно говорить на сознательном уровне со своим сознательными другими.
1: Ну, можно же так же ковыряться, как психолог.
0: Нельзя.
1: Почему?
0: Да потому что к бессознательному невозможно пробиться.
1: Ну, кто вас
0: оно
1: на этому
0: в бессознательном
1: научил?
0: Именно Фрейд, я думаю,
1: вот,
0: начал
1: вот,
0: он
1: вот,
0: с
1: вот
0: этого.
1: Все от этого и все беды идут. Потому что посмотрим те же религиозные практики. Для чего?
0: Мы
1: для того, чтобы
0: обсуждаем,
1: человек бессознательное
0: нужен или не нужен
1: осознал.
0: Психотерапевт. Но. Или, да. Или все-таки как человек сам себе может помочь?
1: Это тоже не нужен тогда. Если человек сам с собой умеет со своими демонами разговаривать, то тогда, может, и не нужен демон-психотерапевт.
0: Ага, давай тогда серьезно. Значит, есть вопросы, с которыми психотерапевт не нужен, угу, которыми человек сам может справиться, а есть вопросы, которые уже являются симптомом, угу, являются знаком, что пора идти к врачу, либо к психиатру, либо к психотерапевту.
1: Так
0: же,
1: хорошо,
0: как и соматические заболевания. Просто что-то кольнуло, мы можем, там, не знаю, выпить какое-то релаксирующее средство, и оно перестанет колоть, или голову там таблеткой один раз вылечил и пошел дальше. Но если у вас это продолжается на протяжении там месяца, и у вас не проходит, и только усугубляется, то вы уже пойдете, скорее всего, к врачу. Нормальный человек пойдет, угу, к врачу. То же самое с психологическими моментами. Если это случилось 1-2 раза, и вы с этим справились, или каждый раз, когда это появляется, вы достаточно легко с этим справляетесь. Например, взрослый человек, у него пожилая мама. Пожилая мама триггерит, да, то есть позвонит, и каждый раз после, угу, этого плохо. Человек позвонит своему другу, выговорится, или там своему
1: вот
0: близкому, да, или просто отвлечется, угу, или выдохнет после разговора и дальше живет спокойно. То есть каждый раз он с этим справляется.
1: У него есть куда.
0: И достаточно, угу, быстро справляется. То есть, ну, дальше живет и не думает об этом. Ну, так вспоминает, что, о боже, у меня опять на этой неделе созвон с мамой, я не могу. Или рабочие вопросы, да? То есть он каждый раз так или иначе с этим справляется. Но когда это становится тем, что сопровождает человека ежедневно, постоянно, и он не может об этом забыть, или он не может с этим справиться. То есть случилась ситуация, он пытается с ней справиться, а у него не получается. Ему все хуже, хуже и хуже и хуже. Вот в этих случаях, если вы попробуете все, что я сегодня расскажу, как самопомощь и помощь близкого близкому, самолечение и помощь близкого, да, вот если вот это все не помогает, естественно, нужно идти к,
1: ну,
0: психотерапевту.
1: Как ты не раз говорила, если качество жизни ухудшается, если, да, человек сам, да, страдает, потому что мало, ну, что нравится страдать.
0: Окружающие страдают.
1: Окружающие страдают, то тогда лучше обратиться к специалисту.
0: То, ну, есть вот длительность, угу, тяжесть переживания и изменение качества жизни на любом из фронтов.
1: В худшую сторону.
0: Естественно.
1: Качество по-разному может изменяться. Так вот, давайте теперь про эффективность и неэффективность вот этого самолечения и помощи другим.
0: Ну, других.
1: Как мы понимаем, да, то есть про самого человека я сказал, есть какие-то варианты выхода этой ситуации, но немногие им пользуются. Немногие,
0: да,
1: способны,
0: то
1: скажем
0: есть,
1: так.
0: Это,
1: даже молитвы иногда
0: как правило, это погрузиться в себя. Да, не всегда помогает, это, к сожалению, То есть погрузиться в себя, позадавать себе вопросы, подышать, по, там, ну, вот как я про тревогу в прошлом говорила.
1: Перенести эфире. На тело, тело да, уже само справится.
0: Справиться с этим, не знаю, спортом позаниматься и так далее. В общем, все, все что я в эфире про тревогу говорила, и там про панику, и про депрессию мы говорили, про это же самое, про самопомощь. То есть вот это уже... Мне кажется, всем должно быть известно. Подышал, попрыгал, поговорил сам с собой, повыписывал на бумажке, по квадрантам повыписывал свои вопросы, запросы и трудности, если не можешь с ними справиться.
1: Ну все, ну понятно, все. Да. Да. То есть ты сам понимаешь, если тебе это помогает, то помоги себе сам.
0: Да.
1: Но лечение через другого.
0: Лечение через друга.
1: Через друга,
0: или
1: другого
0: близкого.
1: Друга.
0: Да. Да. То есть бывают ситуации, когда человек обращается к своему близкому. И здесь есть множество способов помощи, которые помогает, правда, а есть те, которые очень могут навредить.
1: Давай с хорошего.
0: Давай с хорошего. Ну, во-первых, присутствие. Вообще само по себе присутствие друга, близкого человека, доверенного лица, которому можно довериться, уже является терапевтическим. И я со своими клиентами, ну, стараюсь привести их к тому, чтобы у них все-таки был такой человек. Угу. То есть, чтобы они либо выбрали из окружения, либо, ну, нашли такого человека
1: из нового. Для чего? Чтобы в него погружать или отзеркаливать?
0: И то, и другое. Дальше уже способы помощи. То есть, как можно помогать? Если я тот человек, который хочу помочь, не являясь терапевтом, например. Или являюсь, но мне, как терапевту, нельзя помогать своим близким с помощью психотерапии. Значит, просто быть на связи. Просто писать человеку, я здесь, как ты. Да? То есть, быть вовлеченным в эти сложности, в его жизненные сложности. Помнить о нем элементарно. Да? Помнить. Слушать его. А вот это, в этом и есть сложность помощи, будучи не специалистом, что тебе важно научиться по невербальным или вербальным сигналам понимать и принимать решения, анализировать и делать выводы. Сейчас мне поддержать надо и написать или не поддержать?
1: Самая большая проблема, потому что еще и слова подобрать надо, жесты подобрать надо.
0: Вот это, кстати, наша проблема, ну, я считаю, культуральная, я не знаю, как в других культурах, но наша точно есть такая проблема, это с горем. То есть люди не знают, что делать, когда у друга горе. Писать, не писать, звонить, я тебе лишний раз боюсь побеспокоить. Мне кажется, здесь важна формулировка. Mm-hmm. Прямо написать, ты знаешь, я не знаю, там, легче тебе или сложнее от того, что я пишу, но я хочу, чтобы ты знал, что я здесь рядом. И там, скажи мне, если я лишний раз беспокою тебя, просто скажи, я не буду. Mm-hmm. То есть вот, вот так прямо сказать, что ты мне, пожалуйста, скажи, мешаю я тебе или нет. Да? То есть вот такое вот. Дальше слушание. То есть, ну вот, то, о чем нам писала как раз ВКонтакте у меня на страничке Елена писала о том, что я часто внедряю активное слушание, но люди говорят, что я перебиваю.
1: Конечно, хочется же сказать что-то.
0: Хочется же помочь быстренько. Быстренько помочь. Тем более ведь человек всегда знает.
1: Накопилось уже.
0: Ты когда снаружи, ты же прям точно знаешь, как нужно другому жить. Вот чаще всего это так. И самая большая проблема, и я там написала, что мы на супервизиях и на специальных тренингах для специалистов учимся не перебивать. Нас этому обучают. Мне давали такое задание, как болтушки. Я, в общем, болтушка, мне тяжело долго слушать, и поэтому моя работа мне, в общем, дается... Она, я ее люблю, но она мне тяжелая, потому что мне там нужно очень много молчать.
1: Это я понимаю.
0: А для меня, как для болтушки, молчать несколько часов подряд, это очень непросто. И мой супервизор однажды мне сказала, смотри на часы и смотри, чтобы 30 секунд прошло, и ты молчала. Потом 45 секунд, чтобы прошло, а ты молчишь. Я честно, я смотрела на секундную стрелку, ну так...
1: И дергалась слегка. Нет.
0: Может быть, это было давненько, но сейчас мне это дается, в общем, конечно, легче.
1: Дайте же сказать.
0: Да. Есть, кстати, другие психотерапевты. Это как раз, ну, есть быстрого типа люди и медленного типа. Есть люди медленного типа, и мне жаловались мои коллеги, что я иногда сижу, и реально не знаю, что сказать. Просто не знаю. У меня уже паника внутри, что надо какой-то вопрос терапевтический задать, а у меня никакого в голове нет. Я еще не успел предыдущие обдумать. То есть, ну, медленного типа, быстрого. В общем, у нас работа достаточно сложная. Вернемся все-таки к помощи друзьям и близким. Так вот, активное слушание — это когда ты поддерживаешь человека вопросами поддерживающими. А это вот, что значит?
1: Можно
0: вот
1: так
0: это
1: говорить?
0: Вот, да, а оно не всегда работает, потому что часто люди научаются угукать, не слушая.
1: Чаще всего,
0: да, то есть, да, я тебя слушаю, а на самом деле не слушаю.
1: Так вот, еще можно
0: вам
1: говорить,
0: самим проще будет, если вы будете последнюю фразу переспрашивать, ну, то есть как-то, то есть ты хочешь сказать, она тебя обидела, например, или... То есть она прямо, или он сказал, что ты там, не знаю, злобная. Ну, то есть, вот понимаете, последнюю фразу.
1: Я бы не задавал таких вопросов.
0: Ну, если она сказала, он мне сказал, что она злобная.
1: Ты злобная, и тут же что-нибудь прилетит.
0: Еще раз говорю, если она рассказывает, как прямая речь, он мне сказал, что я злобная. И переспросить. То есть он сказал, что ты злобная. Он тебе не будет в этот момент сказать, да, представляешь, так и сказал. Ну, то есть, скорее всего, так и будет. То есть, перезадавать вот эти вопросы, которые вы только что услышали. Да. Поддерживающие, уточняющие, но вот именно используя то, что человек только что сказал. Потом сложный есть еще такой способ. Это признание чувств. То есть, это когда... Ну, этому надо прямо уметь делать. То есть вычленить, какую эмоцию испытывает человек, можно задать вопрос: слушай, ты злишься?
1: Что ты боишься?
0: Нет, подожди, я про эмоцию. То есть ты злишься, что ли? Или что, ты обиделась на это, что вот так он тебе сказал, или так там тебе написали? И говорит, блин, я понимаю, да, ты это очень обидно. Например, да, я бы тоже разозлилась. То есть разрешить чувству быть. Ну,
1: а если тебе не кажется, что ты бы разозлилась?
0: Если тебе не кажется, что ты бы разозлилась...
1: Врать?
0: Нет, сказать, что, ну, надо же, наверное, тяжело. Наверное, тяжело быть, такой. Ну, вот, обижаться так долго, например, на это. Или сказать, что, да, я слышу, ты прямо очень разозлилась. То есть просто сказать, да, ты разозлилась, да, ты обиделась. Вот по поводу того, что я бы так не стала, вот это как раз во вторую часть нашего эфира я перенесу, чего нельзя делать.
1: Но просто иногда же...
0: Иногда можно сказать, что... Ты знаешь, а я бы, скорее всего, в этот момент не обиделась, а разозлилась. Но ты знаешь, вот я сейчас это говорю и осознаю, что это достаточно сложные психотерапевтические вопросы и интервенции, так это называется. То есть, ну, то, что ты из себя воспроизводишь, да? Это сложно.
1: Насколько часто врать надо?
0: Врать...
1: Потому что вот сидит человек... Пургу гонит, извините, да, психологически.
0: Как тебе кажется?
1: Мне кажется, естественно.
0: Естественно,
1: я же воспринимаю,
0: да,
1: я же не психолог, слава богу. Вот, и вот несет чушь, которая вообще не имеет никакого значения ни в его жизни на самом деле, ни в жизни человечества. И вместо того, чтобы сказать, ну вот, фу, брось это все, приходится врать, да? Лучше соврать, я вот к чему. Эффективнее врать. Да, какой ты, какая ты, бедная.
0: Лучше найти другой способ. Вот смотри, знаешь, у меня был такой яркий момент в обучении. Я уже была достаточно опытная, а со мной в группе оказались менее опытные. И мы с ведущей были практически на равных. Ну, так вышло. Не всегда знаешь, когда идешь учиться, в какую группу попадешь. И там было про то, что нужно всегда клиента изначально поддерживать. И молодые коллеги начали говорить, ну, как всегда, если ты прям полностью не согласен с тем, что человек делает. Например, человек бьет детей своих. А у меня сразу, так как я, в общем, опытный уже психотерапевт была к тому моменту, я говорю, да как? В этот момент очень жалко родителя. Они на меня вылупились, извините за выражение, такие, как жалко, он же козел, он же злой там и так далее. Я говорю, представляете, вот человек, скорее всего, понимает, что бить своего собственного ребенка – это не очень хорошо. Как минимум, там, ну, это точно не про любовь в данный момент. И он настолько, значит, в плохом состоянии эмоциональном, что не выдержал и начал бить своего ребенка. Или кричать, или что-то такое делать. Вот здесь то же самое. Вот ты анализируешь, как мужчина, вообще-то мужчины чаще всего так делают, они анализируют суть сказанного, содержание.
1: Ну, почему? Иногда же видно, что не стоит вмешиваться по эмоциональному состоянию человека.
0: Подожди. Ты говоришь, человек говорит, несет пургу. Ты имеешь в виду содержание.
1: Да.
0: А я говорю о том, что помощь сама по себе должна быть не по содержанию, если ты друг, а по эмоциям. И если ты видишь, что твой друг, твоя подруга плачет, страдает, и при этом несет пургу, то твоя задача, твоя задача не про пургу говорить, а про слезы. И думать не про слезы, не про пургу, как ты ее назвал, в кавычках, естественно, а про то, как больно в этот момент человеку. И тогда тебе, как помощнику, будет легче. Потому что ты не анализируешь суть. Чаще всего, правда, приходят, там, в восьмой раз рассказывают о том, что муж козел, потом обратно мирится, все хорошо, потом через 3 недели приходит опять муж козел, плачет. А вот в этот момент поддерживать как раз боль человека. И говорить, это правда больно.
1: Надо обладать определенной, как любят сейчас говорить, эмпатией.
0: Ну да, как ты бы это сказал?
1: Я бы вообще не стал пользоваться такими словами.
0: Умение чувствовать, что ощущает человек.
1: Ладно, мы сейчас прервемся, потом вернемся к теме эффективного и неэффективного способа поддержки терапевтическими способами. Не переключайтесь, через несколько минут продолжим нашу тему.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Актер театра и кино Даниил Спиваковский приезжает в Екатеринбург с моноспектаклем и творческой встречей. 14 октября в театре балета «Щелкунчик» Спиваковский сыграет свой моноспектакль «Ревизор» по Гоголю. Перевоплотится и в Городничего, и в его жену и дочку, в чиновников-взяточников, помещиков Бобчинского и Добчинского и, конечно, в Хлестакова. Спектакль дневной, начало в 15 часов, билет стоит 1000 рублей. А вечером в 19 часов анонсируется творческая встреча артиста. Воспоминания о работе с выдающимися режиссерами и актерами, байки со съемочной площадки и чтение фрагментов произведений русской классики. Примечательно, что в юные годы Спиваковский одновременно получал образование психолога и актера. С первого раза поступить на психолога не удалось, но после службы в армии Даниил был зачислен в МГУ, где параллельно с учебой играл в студенческом театре. Ради интереса подал документы в Московский театральный институт и в итоге поступил в ГИТИС. Работал в театре имени Маяковского, в настоящее время занят в театральном агентстве «Арт-партнер 21 век». На экране Спиваковский дебютировал в начале 90-х, а широкую известность приобрел с выходом фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского. Начало творческой встречи 14 октября в 19 часов. Билеты от 1000 до 2000 рублей.
2: Кроме того...
3: Кстати, о театре имени Маяковского. В конце октября труппа приезжает на гастроли в Екатеринбург со спектаклем «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. «Старший сын» — это комедия, построенная на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает дом и семью. В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это закончится, зависит только от самих героев. Сарафанова-старшего играет Игорь Костолевский, и он, конечно, совершенно другой, не такой Сарафанов, каким сыграл его в одноименном фильме «Великий Евгений Леонов». 26 октября спектакль будет идти во Дворце молодежи. Билеты остались от 2500 рублей до 8000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: реклама. Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2-2. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих спецпредложений. Не является офертой. Предложение действует до конца октября 2026 года.
4: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
10: Для лиц старше 12 лет.
1: 12:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов, психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
0: Привет.
1: Мы рассуждаем сегодня о непсихотерапии, то есть о тех способах помощи людям, когда вы не психиатр, хотя тут тоже есть определенные вопросы, за пределами психотерапевтического кабинета. Вот так скажем, потому что мы, психологи, что ж, общаются с людьми, наверное.
0: Да, да, мы тоже, кстати, я даже написала об этом там в своих соцсетях, что нам, психологам, поддерживать не психотерапевтически своих близких даже сложнее.
1: Они надеются.
0: Не поэтому, а потому что у нас есть способы, и мы точно знаем, как лучше бы сейчас сделать, но не имеем права.
1: Почему?
0: Потому что мы можем разрушить отношения, потому что иногда психотерапевтическая помощь – это, ну, достаточно неприятно.
1: А если слегка?
0: Вот это мы делаем, да.
1: То есть не обязательно, то есть, же вываливать на человека весь инструментарий?
0: Ну, например, когда мне говорят там: а ты выключаешь психолога? Или говорят: выключи психолога. Или, ну, что-то вот такое. Я, в общем, так недоумеваю, потому что я там большую часть своей жизни, на сегодняшний день уже большую часть, кстати говоря, я работаю психологом профессионально. И это не та часть, которую можно выключить, а это моя часть.
1: Как мне сказать, выключи историка? Ну, это же бесполезно.
0: То есть это то, что является тобой. Да, это то, что является мной. Я не могу выключить эту часть. И я, знаете, как это объясняю? Я говорю: вот смотри, сейчас приехала машина. А ты обратила на нее внимание? Нет. Но ты сможешь сказать, какого цвета, если ты ее видела? Смогу, потому что ты знаешь. Вот у меня точно так же. Я могу не очень вникать, не очень обращать внимание, но, ну, как бы, не заметить этого я не могу, потому что мозг ведь уже знает это. Вот и все.
1: Мы уже сегодня некоторые философские, типа, лечение через другого попытались, да, сформулировать. У немцев есть в философии часто применяемый термин «Weltanschauung» – мировосприятие. И его никуда не отключишь. Потому что если ты психолог, уже, ну, вот все, у тебя въелось это все в твою...
0: Это уже способ мысли.
1: Способ мысли. Ну, говорю, так же, как историк, так же, как журналист, так же, как все,
0: ну, конечно,
1: что угодно.
0: Ты не можешь, как врач, ты же не можешь не увидеть.
1: Ну, ты же контролировать-то можешь?
0: Контролировать? Сказать это или нет?
1: Психолога вот в вашем
0: общении. Не психолог, а именно что сказать, а что нет. Какой вопрос задавать, а какой лучше не надо, потому что он фрустрирующий.
1: Вот, это к тому, что есть разные способы, в том числе и за пределами, еще раз, психологических кабинетов. И человеку действительно хочется, когда помочь, он может как-то вести себя не совсем правильно, скажем прямо, да, и разные виды поддержки, поскольку у нас сегодня с интерактивом все плохо, обратимся к твоему телеграм-каналу.
0: Вот, спасибо.
1: Ну, вот ты проанонсировала программу, да, и туда накидали вопросов. Один я, по крайней мере, зачитаю. И еще о видах поддержки. Когда человек думает, что тебя надо встряхнуть, это иногда так не в тему. Хотя, признаюсь, что недавно такая поддержка довела меня до слез, но на утро пришло достаточно важное осознание. И я очень рада тому, что как будто копала без лопаты до этого. Но с такими видами поддержки надо быть ой как аккуратным, потому что никогда не знаешь, опять же, перед тобой грустный человек или пациент психиатра, что может привести к нехорошим последствиям. Екатерина,
0: да,
1: это написала.
0: Да, конечно. Вот то, что Екатерина назвала встряской.
1: Встряской, да.
0: У нас скорее эквивалент этому – это фрустрация.
1: Угу.
0: То есть это создание некого барьера к тому способу мысли или тому способу действия, которое было. Вот то, что, например, копает без лопаты, да? И прежде чем человеку жестко на это указать, сказать, что вообще-то ты без лопаты копаешь.
1: На тебе
0: лопату.
1: Глупая
0: ты такая. Нет, на тебе лопаты — это уже более-менее поддержка. А просто что...
1: Иди найди лопату.
0: Да как ты вообще копаешь без лопаты еще, знаешь, с таким чувством, вернее, манипуляцией чувства вины, стыда там и так далее. Ну и вообще с фрустрацией, то есть с жесткими такими встрясками нужно быть осторожными. Потому что, как Екатерина написала, это там грустный человек или
1: пациент
0: психиатрии. Тут, в общем, вообще не до шуток. Потому что если человек находится где-то уже на грани, то есть он может быть и не пациент, он может, у него и нет, может быть, расстройства, но у него сейчас настолько обострено все, обострены чувства, знаете, как оголены нервы. И, знаете, недавно, кстати, классная такая метафорическая история была у меня. Мне стоматолог рассказывал историю о том, как, ну, он просто директор клиники, он рассказывал, что вот его молодой специалист, у него пришла пациентка, которая боится стоматологов. Сказала, что я вообще боюсь, я не хочу, но вот пришла хотя бы проверить. И тот говорит: все, лечим пульпит. Она говорит: не-не-не, я посмотрела все, значит, в интернете, там это страшно, там иглы, там и так далее, в общем, я боюсь. Он говорит: да нет, это надо лечить. И дальше на вот этой вот оперативке его более старшие коллеги обучали и говорили: слушай, ты начни с чего-нибудь маленького.
1: Почисти
0: по чуть-чуть,
1: зубы.
0: Почисти, научи пользоваться нитью, там еще что-то. Потом потихоньку, когда она к тебе привыкнет к тому, что это вообще нормально, не страшно, ты перейдешь к тяжелому
1: сразу
0: зубу.
1: Рви.
0: К сложному зубу. Вот здесь то же самое. Прежде чем фрустрировать в лоб человека, надо аккуратно, может быть, сказать, что: слушай, а ты знаешь, мне в таких случаях лопата помогает. Ты не пробовала лопату, например? Да не, ну я же к Катиному вопросу.
1: Было бы интересно.
0: Не, ну она копает без лопаты, и я это вижу, и я бы сказала: слушай, ну вот я обычно использую лопату в этом случае. Не знаю, слышала, что лопаты продают.
1: Но смотри, есть же такой способ, чтобы человека успокоить. Ну вот рвем на раз, два, три тот же зуб. Раз, два, рвут сразу, да, не дожидаясь трех, потому что человек как бы, ну, не
0: готов. А здесь человеку ничего не надо делать. В этом разница. Что за него все сделали, вырвали зуб. А когда человеку надо самому сделать, пойти купить эту лопату, найти, да, определиться, какая лопата, там, перелопатить, извините за тавтологию, всю информацию про лопаты и осознать, какая именно сейчас тебе поможет именно в этом вопросе. А все же, ну, не так просто, как в метафоре с лопатой, все же гораздо сложнее. И поэтому, когда человеку говоришь прямо в лоб что-то, что он делает неправильно, там, да ты возьми просто и разведись. Вот прежде чем это сказать, надо такое количество информации переработать.
1: Но если например, ты же понимаешь, что у тебя есть информация на руках, файл-то есть.
0: Но при этом не все друзья почему-то этим пользуются. Например, а куда она уйдет, а на что она будет жить, а как она детей будет воспитывать одна, а как она сможет работать и водить там трех детей по их кружкам, куда они сейчас ходят, и прочее, и прочее, и прочее. И прежде чем дать вот этот непрошенный совет, как правило, это непрошенный совет, даже если он правильный, да, то есть вам же никто не говорит, что ваши советы неправильные. Мы, психологи, почему не даем советов? Не потому, что мы не
1: знаете.
0: Вот не потому, что мы не знаем или наши советы неправильные, а потому что они могут не то, что не помочь, а они могут навредить. Вот разведется такая девушка, да, и окажется в очень сложной, тяжелой ситуации. Или у нее муж там опасный, как его... асоциальный, ну, я хотела сказать, даже не абьюзер, а вот прямо такой агрессивно опасный человек. И потом этой женщине придется прятаться в пунктах поддержки женщин домашнего насилия, потому что она ему сказала: все, я развожусь, и, в общем,
1: и
0: дальше не смогла уползти никуда, потому что он напал на нее. Эти, к сожалению, это как прям, ну, клиентские мои случаи, женщин, с которыми я работала. Поэтому, прежде чем дать совет, вообще 100 раз подумайте, стоит сейчас его давать или нет.
1: Мы-то не психологи, все знаем. Мы же знаем, как правильно устроен мир.
0: В том-то и дело, что вот эти вот все советы, они приводят потом, к сожалению, к очень неприятным ситуациям. Не все, некоторые, конечно. И лучше всего говорить... Слушай, давай так, я знаю этого человека, этот человек не один год ходит в психотерапию. Я не уверена, что если бы 5 лет назад Екатерине дали такую встряску помощь, да, она бы вообще вылезла из этого. Ну, я сейчас не про Екатерину, я вообще про человека, про любого. То есть вот в один день это сработает как плюс, а в другой день это может закопать или привести к самоповреждению.
1: До крайних
0: каким-то очень опасным
1: ситуациям. Потому что ты правильно говоришь, вот если человек в таком состоянии, то решение-то принимается моментально. Это же не такое разумное. Пойду-ка я...
0: Да, самоубьюсь,
1: да? А. Нет, вот это же не такое решение, что долго человек, когда на эмоциях, чаще всего происходит.
0: На эмоциях это происходит, да, к сожалению. То есть человек понимает, что мало того, что я и так в какой-то очень непростой ситуации, так еще и мне только что сказали, что я все делаю неправильно, но при этом сказали, ну, например, там, возьми лопату, а у него нет денег на лопату. Он не может купить ни одного магазина лопат, нет в соседних городах даже, не то, что в его. То есть у него нет способа взять эту помощь, понимаете? Почему мы не даем еще советов? Потому что часто человек приходит в ситуации, когда он этот совет не может взять. У него нет ресурсов. У него руки, например, обесточены, как это, в параличе. А мы ему говорим, возьми лопату. Да какая лопата? Ты сначала поработай с руками человека.
1: Ну да, тут, конечно, все верно. Это вот вспоминается все эти замена табличек в метро. Выхода нет, на выход там. Это примерно вот действует так же.
0: Да, конечно.
1: Да, выхода нет, все, человек падает и начинает переживать гораздо больше, чем переживал до этого. Некоторым помогает, потому что нитшанское, то, что нас не убивает, аж делает сильнее. Оно иногда работает, а иногда убивает.
0: Поэтому вот такие в кавычках помощь, давай тогда я скажу уже про то, что нельзя делать тоже.
1: Давай чуть-чуть, что можно еще? Просто обозначить пунктиром. Что еще, какие еще виды помощи эффективны?
0: Вот просто физическая помощь. Вот если ваш близкий вообще без ресурса, или вообще очень сильно тревожный, или он там в депрессивном, или он в выгорании, или он там в горе, вы можете взять часть его забот на себя, физических, сходить в магазин, помочь помыть посуду. У меня была недавно подружка, приятельница, которая рассказывала, что ее подруга, будучи в депрессии, попросила ее, но, к счастью, она смогла попросить, видимо, не так глубоко все было, ну, или выходила уже, попросила, там, помоги мне прибраться, потому что люди в депрессии, как известно, не могут, просто не то, что не хотят, они не могут прибраться, они не могут себя-то помыть и привести в порядок, не то, что квартиру. Ну, то есть, принести продуктов. Даже, знаете, вот часто, ты мне скажи, чем тебе помочь, я тебе помогу. Так вот, такое вот в критических ситуациях не помогает. Не спрашивайте. Придите и принесите то, что человеку точно надо. Или придите и сделайте. Если вы в браке, там, в паре находитесь, у вас есть общие дети, общий быт, возьмите, если вы видите, что у вас второй человек сейчас находится в полном вообще...
1: Раздрае,
0: тяжелом состоянии, возьмите на себя часть обязанностей. Потому что ваш партнер, ну, очевидно, не может с этим справиться,
1: то есть,
0: и у него
1: видите,
0: ресурсов
1: что вы можете
0: нет.
1: Вот такой вот такую помощь оказать, то часть функционала просто возьмите на себя.
0: Где-то можно
1: на время.
0: Спросить, скажи мне, что. Скажи мне, что сделать, да, для тебя. А где-то прямо сделать. Взять и сделать. Не знаю, прислать денег, просто так. Сказать, вот тебе там сколько
1: деньги.
0: Могу. Ну, вот если человек переживает по этому поводу.
1: Так, хорошо. То есть вот эта физическая помощь, которая снимает часть обязанностей с человека, который страдает. Ну, все, наверное, да?
0: Да. Но самое главное, что если вы находитесь... Если вы являетесь тем самым человеком, об которого лечатся, пожалуйста, не забывайте о себе. То есть ваши ресурсы... Это самое главное, что у вас есть. Если вы не в состоянии, вы должны уметь аккуратно сказать человеку. Конечно, я не имею в виду человека, который только что потерял близкого, угу, в горе находится, или человека, который, ну, или потерял работу, и он вообще в истерике. Ну, то есть, тоже осознавайте. То есть, если это регулярная ситуация, что каждые 2 недели ваша подружка приходит и говорит вам, что она вот-вот сейчас разведется, а потом они мирятся, а потом через 2 недели снова, и это все годами происходит, или мама ваша, которая постоянно вам рассказывает, какие плохие люди вокруг, как ей тяжело, как у нее все болит, как у нее все плохо, вы ей помогаете, а она снова и снова и снова. Вот в таких ситуациях точно важно думать о себе и говорить людям аккуратно, ну, аккуратно останавливать их, да, mm-hmm, то есть говорить о том, что, слушай, ты меня прости, пожалуйста, но я сейчас вот прямо, к сожалению, не могу тебе помочь.
1: Ну, то есть маска на себя, потом на ребенка.
0: Да-да-да.
1: Должен осознавать свои,
0: да,
1: ресурсы, чтобы помогать, потому, угу, что можно еще и, опять же, туда погрузиться и,
0: да,
1: сам,
0: да,
1: там
0: то
1: же
0: есть
1: окажешься.
0: Есть ситуации, когда нужно о себе подумать. Угу.
1: Хорошо, все, это действенные методы. Что нельзя делать?
0: Ну, нельзя ни в коем случае обесценивать.
1: Что такое? Не люблю слово обесценивать, как ты знаешь.
0: Ну, то есть человек-то ценит свою боль. Да. А ты приходишь и говоришь... ерунда. Угу. Все. Ой, да ладно, какие это проблемы, да? То есть, да что ты как маленький, вот еще тоже.
1: Ну,
0: да, что ты как,
1: да,
0: маленький. Да. Да ты преувеличиваешь. Да хватит себя жалеть. Ну, то есть, вот такие вот...
1: Делом займись.
0: Ну да, иди поработай. Ну, то есть, такие фразы, которые говорят о том, что чаще всего вызывают чувство вины, если...

0: разочарованием, своим низкой самооценкой. Ты ему еще говоришь: ой, да что ты выдумал? Угу. Да ты, да что ты как ребенок.
1: Про ребенка, который от бабушек пришел.
0: Да-да-да, вот ой, напридумывали тут, да, конечно. Да.
1: Наше-то время, да. Корова.
0: Ты знаешь, мы в 6 утра встаем. Вот, кстати, это второе, да, перевод на себя. Ой, а у меня, знаешь, по сравнению с этим, такие проблемы, вот ты даже себе не представляешь. То есть вот, когда я говорю о том, что заботьтесь о своих ресурсах, вот не так, что ты человеку в горе говоришь: ой, а у меня-то, и начинается, да у меня еще хуже, сравнение, обесценивание опыта, перевод стрелок на себя, да, вот ты знаешь, я-то вот в более сложной ситуации был, и то справился, а ты-то, вот такие вот сравнения, обесценивания. А что еще? Морализаторство. Ну, конечно, морализаторство.
1: А это... куда без него?
0: Типа, надо было раньше думать.
1: Ну.
0: Ты сам себя до этого довел. А я тебе говорила. Вот эти вот фразы, они, конечно, мало говоря, не помогают.
1: Ну, а говорила же, говорил.
0: Да, вот, кстати говоря, очень...
1: А я предупреждал. Что так будет?
0: Ловлю себя иногда даже на этом и прям прикусываю язык. Горжусь, просто безмерно собой горжусь, когда умудряюсь не сказать эту фразу своему какому-нибудь близкому. Что
1: ну
0: я
1: что,
0: же
1: не
0: знала.
1: Послушал, да?
0: Я же говорила. Вот, иногда там это в шутку можно перевести, что, ну, конечно, я бы сейчас вот никогда не сказала, что я бы говорила. Ну, в общем, что-то такое. То есть вот это пустые вот эти... морализаторство такие, опять же, к
1: это
0: приведению...
1: перевод на себя. Я-то все знаю. Вот к тому, что мы не психологи, да, да, все да. знаем и все говорим.
0: В чем вообще основная разница психолога и не психолога во время психологической помощи? Психолог изо всех сил обученно думает о клиенте в этот момент. То есть, как часто, знаете, на наших учебах, типа, что вы продаете? И студенты начинают накидывать, что мы продаем. А обычно, ну, вот наш гуру, да, какой-нибудь говорит: да нет, вы продаете свое время. И все. То есть это время, которое вот эти 50, 55, 60 минут, смотря кто сколько работает, мы отдаем полностью этому человеку. Я честно скажу, я в этот момент забываю, что у меня что-то болело, что я голодная была, что я хотела в туалет. Я на эти 60 минут все забываю, честно.
1: Ну, а практически вы, значит, просто всегда. Так дарим, получается.
0: А когда обычные люди говорят, они живут с собой это время. То есть они... внутри себя. То есть они это через фильтр: а я как? А я бы как? А как бы я поступил? А мне бы как это было? И из-за этого им сложнее, да, ну, давайте не забывать еще все-таки, что у нас действительно есть практики, навыки, знания, способы и так далее. У психологов, да. Ну, то есть нас прямо обучают ведь этому, как, что это означает. То есть мы, правда, честное слово, не всегда слушаем саму историю. Мы думаем в этот момент о том, что с психикой человека, что в бессознательном происходит, откуда корни и так далее. Ну, то есть там целые математические, знаете, такие формулы идут в голове. Поэтому мы не всегда запоминаем саму историю, потому что она нам, ну, не очень важна, она как бы как верхний слой, нам важнее. А человек, помогающий, не психолог, он слушает историю. А раз он слушает историю, то он, ну, как правило, то он думает о том, ну, ставит себя на место этого человека.
1: Ну, самый
0: простой
1: способ.
0: А так как он имеет только один единственный опыт, в отличие от психотерапевта, который вообще-то обучен не думать таким образом, да, он имеет одну единственную историю жизни, свою.
1: Почему? Он же человек, который впитывает информацию иногда и чужие.
0: Да, да, есть еще друзья, есть да. еще книги, и это очень вот, классно, что вот. Человек может вот так вот. Но чаще всего человек все-таки через себя пропускает, ну, и через те несколько историй, которые он, например, а мой друг в этом случае, вот так-то и так-то. И с одной стороны, это хорошо, да, дать вот такую другую... точку зрения в ситуации. А с другой стороны, если ты знаешь, а вот Петя нормально с этим справился, или там, а Петя вот развелся и хорошо себя чувствует, ну или какие-то
1: ну,
0: вот
1: понятно,
0: такие случаи.
1: Да.
0: Это, конечно, не помогает и даже усугубляет ситуацию того, что человек говорит. Или там терапить. Да, ну давай уже, ну
1: хватит,
0: да хватит уже
1: вот
0: об этом, слушай. Ну ты уже третий раз про это рассказываешь, да? Ну, естественно, что это затыкает рот человеку, которому больно в этот момент. Может это встряхнуть человека? Может. Но, к сожалению, мы никогда не знаем. Это встряхнет его или встряхнет? Встряхнет в куда-нибудь очень тяжелое состояние.

0: состояние, там, психиатрическое или расстройство какое-то и так далее. Ставить диагнозы тоже.
1: Вот это сейчас же вообще очень популярно.
0: Да у тебя депрессия просто.
1: Ну.
0: Или да у тебя выгорание.
1: Ну.
0: Да. Кстати, у меня по выгоранию будет семинар. Я еще буду об этом говорить, но в начале ноября следите, 7 ноября, про выгорание. Пожалуйста, приходите, очень буду вас рада. Вот, так у тебя выгорание, сейчас все говорят. Да у тебя... Да ты просто тревожишься, да? И так далее. То есть вот эти вот...
1: Биполярка.
0: А, или... Да ты просто ленивый.
1: Ленивый тоже бывает, да.
0: А, ну биполярка, да, понятно. Но биполяркой обычно не клеймят.
1: Как это?
0: Да, клеймят?
1: Да, конечно, клеймят. Всем, что не начитается в интернетах, ну, всем да. клеймят. Если хорошее вот слово,
0: вот. Да,
1: красивое,
0: ленивый.
1: Которое,
0: да,
1: можно, да, которое да, можно да. оскорбить, то его, естественно, будут использовать.
0: Угу. Вот. Ну, то есть, в основном, вот такие вот. Да, соревноваться еще в страданиях.
1: А, это тоже, кстати, вот ты уже сказала, а я-то вот, мне хуже.
0: Да-да-да.
1: Лучше ли это от этого человека?
0: Ой, ты не представляешь, как мне было, когда, или мне сейчас больно, плохо и так далее. Вот, вот такие вот случаи.
1: И еще один аспект этой темы, это, конечно, мы уже начали про это говорить, вот этот самый интернет. Там же сейчас все... учат от всего избавляться, и от страданий, и хорошо спать. Вот сегодня я видел статью, что люди, которые начитаются интернета и начинают следить за своим хорошим сном, страдают от бессонницы. В общем, ну понятно, то есть вот это самая тревога возникает.
0: Не думая о белом медведе, да?
1: Да-да, потому что они, у них не получается, когда они на себя нагружают дополнительными страданиями, что не могу хорошо спать, плохо спят, от этого еще страдания, ну и вот так далее по кругу, по цепочке это все развивается по спирали.
0: Ну, вообще, я считаю,
1: то же самое
0: что
1: со всякими другими депрессиями.
0: Человеку, а не просто интернет, но искусственный интеллект и всякие чаты с искусственным интеллектом. Мы уже говорили про это на одной из передач. Я просто напомню вам, что есть уже зарегистрированные случаи доведения человека искусственным интеллектом до суицида.
1: Искусственный интеллект. Ну да, да, да.
0: Да, то есть, когда искусственный интеллект, к сожалению, на то и искусственный, что он не может...
1: Потом извинился. Извините, так. Ну, они часто извиняются, что ну, да, был да, неправ, да. исправлюсь.
0: Я больше так не
1: больше
0: буду.
1: Так, ну, примерно так и да, происходит да, да.
0: А
1: в других человека, сферах, по
0: а человека
1: мере.
0: Нет человека уже нет. В жизни. А,
1: но есть же еще социальные сети всякие, где тоже люди очень любят порассуждать о страданиях других людей. Ну, вот пишет человек что-нибудь, ну, вот захотелось. Есть
0: ой,
1: же такие,
0: знаете,
1: которые
0: вот
1: публично
0: я
1: выражают страдания.
0: Я всегда поражаюсь
1: страдания.
0: Людям, у которых случается, ну, правда, беда. Недавно об этом вот я размышляла и видела как раз на основе своих клиентов, что люди решили обратиться в СМИ со своим горем, со своей болью. Боже, как им накидали.
1: Естественно.
0: Это же ужас. То есть в основном комментарии были про то, что они сами виноваты
1: когда
0: в этом.
1: Когда идет публично человек, жалуется, это вот из разряда «да ты че?». Что ты вышел-то со своей проблемой? У людей и так проблемы.
0: Да,
1: экономика
0: да, да.
1: в упадке, там, то-то, то-то.
0: Переводит
1: то-то.
0: На себя
1: а ты
0: стрелки.
1: Вот единственный проблем человек, тут. Что ли, с проблемами?
0: Да, да, да.
1: И это какая-то тоже психологическая реакция, такая социопсихологическая, когда человек публично на площади начинает говорить, ах, как мне плохо.
0: Ему, его закидают.
1: Его закидают. Если он не просто сидит в уголочке так и ждет, когда ему монетку кинут, ну, как любой, угу, да, угу. А, нищий, который да. подаяние просит.
0: Да, да, да.
1: А когда начинает активничать, то тогда это... уже...
0: Потому что он как бы конкурирует за помощь, внимание и ресурсы.
1: Угу.
0: В целом мира, да, в целом человечества, я хотела сказать. То есть он начинает ставить себя выше в своих страданиях, нежели все остальные. То есть это же такая, ну, нарциссическая даже черта.
1: Вполне.
0: Когда я беру и говорю о том, что мое страдание страшнее и страдательнее,
1: да,
0: чем ваше страдание. И, как правило, люди начинают в ответ конкурировать, чем? Тем, что закидывают
1: негативными
0: его...
1: Негативными комментариями.
0: Да, негативными комментариями. Поэтому, если ситуация, правда, тяжелая очень, и, ну, такая, скажем... Вот смотрите, когда у меня умерла мама... Я об этом написала в соцсетях. Это однозначная ситуация, где нет виноватых, где есть чистое горе. И я могу сказать, что меня поддержали. Поддержали классно. И я сделала это нарочно, не потому, что я там должна быть блогером, привлекать внимание. Мне правда была важна эта поддержка. Мне правда было важно не быть одной с этой болью. Да, я ходила к психотерапевту, да, у меня были близкие люди рядом, но мне захотелось. Мне даже одна приятельница написала: «Ань, а зачем ты вообще об этом написала? Ну, нафига? Ну, зачем?» Я говорю: «Ты знаешь, мне важно. Мне важно... Ну, как будто бы это для меня было ценно, что моя мама все еще жива». Так вот, возвращаясь. Вот поддерживать близких людей не просто можно, нужно. Потому что люди, ну, правда, как правило, нуждаются. И нам очень непросто жить. И жить жизнь наша непростая, как правило. И случаются эти ситуации, когда надо обращаться за помощью. Только, пожалуйста, не переводите стрелки на себя. И не вините и так уже страдальца.
1: Будьте осторожны. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». Павел Рубцов, Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Эр-Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны базового или с тех основа можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
2: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 12 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
9: Налоги.
8: Сумма начисленных имущественных налогов в Свердловской области выросла на 20%. Об этом сообщил в центре ТАСС «Урал» начальник отдела камерального контроля ФНС региона Павел Ваняшин. Он отметил, что в регионе уже стартовала рассылка налоговых уведомлений за 2025 год.
10: Налоговые уведомления, имущественные налоги включены в сумме 8,3 миллиарда рублей. Это за исключением НДФЛ. Это больше примерно на 20%, чем в прошлом году. И это в большей части связано с ростом начисленных отчислений по транспортному налогу. По земельному налогу и по имущественному налогу рост в пределах 10%, это такой эволюционный рост, связанный с ростом количества объектов налогообложения. Образуются новые земельные участки, новые объекты недвижимости. А по транспортному налогу это большей частью рост связан с изменениями законодательства именно.
8: Всего было сформировано более 2 миллионов налоговых уведомлений. Срок оплаты до 1 декабря.
2: Рынки. Недвижимость.
8: В Екатеринбурге растет спрос на новостройки. За январь-сентябрь 2026-го в Екатеринбурге зарегистрировано 16 472 договора долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных dataflat.ru. Количество квадратных метров по договорам долевого участия и уступкам выросло в Екатеринбурге на 10%. Средняя площадь квартиры немного увеличилась, оценка выручки выросла на 19%. Доля ипотеки увеличилась с 60 до 62%. Показатели приведены по данным из регулярно обновляемых выписок Росреестра. В расчетах учитываются только договоры долевого участия и уступок в розничных сделках по квартирам и апартаментам с физическими лицами, прошедшие регистрацию в Росреестре, передает РБК.
2: Рынок труда.
8: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
7: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
8: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами – по 15%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
3: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
2: 16+.
4: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Здравствуйте, Константин.
9: Здравствуйте.
4: Мы уже начали видеотрансляцию. Она идет на странице «Радиофорум 104.5 ВКонтакте». Так что присоединяйтесь. Если есть какие-то вопросы Константину, туда можно их отправлять, пока только этот канал связи с нами. Ну и мы начинаем по традиции задачки. Константин, пожалуйста.
9: Итак, очередная задача из сферы поведенческой экономики. Итак, представьте, вы директор по маркетингу крупной клиники в Екатеринбурге, медицинской клиники. Перед вами стоит задача снизить количество неявок. То есть ситуации, когда пациенты записываются на дорогостоящие обследования, например, МРТ, комплексный чекап и так далее, но не приходят и не предупреждают об отмене. Из-за чего дорогое оборудование простаивает вхолостую. Какое изменение в процедуре подтверждения записи снизит этот показатель эффективнее всего? Три варианта. Первый. За день до приема отправлять стандартное смс-напоминание. Вы записаны на МРТ, к примеру, завтра в 14.00. В случае отмены, пожалуйста, позвоните нам. Второй вариант. Внедрить систему штрафов. Списывать 500 рублей с баланса пациента, если он не явился на прием без уважительной причины. Третье. Во время телефонной записи оператор вместо фразы «Я записала вас на такое-то время» должен сделать паузу и задать вопрос. Я забронировала под вашу процедуру время ведущего врача и кабинет диагностики на такое-то время, такую-то дату. Подскажите, пожалуйста, если ваши планы изменятся, вы сможете предупредить нас за 24 часа, чтобы мы успели помочь другому пациенту? И обязательно дождаться ответа «да». А вот три варианта. Итак, вам надо сделать так, чтобы количество неявок максимально снизилось. Три действия. Первое. Отправлять стандартное СМС-напоминанием за сутки до записанного времени. Второе. Внедрить систему штрафа, списывать с баланса пациента 500 рублей в случае неявки. И третье. При телефонной записи уточнить, готов ли человек предупредить за 24 часа об отмене для того, чтобы успели помочь другому пациенту и дождаться ответа «да».
11: Знаете, Константин, мне кажется, что вы потом скажете, что третий вариант оптимален. Может быть, я ошибаюсь. Мы проверим где-то через полчасика. Но на самом деле, если вы так скажете, я скажу, что вы слишком верите людям, верите в лучшее. Как стандартно обычно процедура происходит? За сутки до визита действительно приходит сообщение или поступает звонок? Ну, если, например, сообщение. Ты должен подтвердить, например, поставить плюсик. Или написать «подтверждаю». Если ты этого не делаешь, то твоя запись автоматически аннулируется. Вот так это работает, и это эффективно. Потому что надеяться на то, что человек когда-то пообещал, а потом возьмет и предупредит, ну, это разговор в пользу бедных. Вот так кажется мне. Посмотрим, что показал эксперимент, и я думаю, что минут через 30 вы озвучите правильный ответ. Хорошо?
9: Обязательно.
11: А сейчас пробежимся по основным темам. Перед тем, как перейти к главным темам, общероссийским, небольшая новость, которая вам понравится. Я сразу же представила глаза Константина Селянина, когда я прочитаю эту новость. Екатеринбург занял 17 место в топе 100 российских городов с самым высоким уровнем зарплат. Как думаете, сейчас средняя зарплата официальная по Екатеринбургу сколько? Ну, давайте, плюс-минус.
9: Ну, я попробую угадать, 105-110 тысяч рублей.
11: Ну, молодец. Ну, Константин, конечно, 108 тысяч 600 рублей. То есть вы попали как раз в этот интервал. Увеличился размер за год больше, чем на 11%. Это исследование «Реа-рейтинг». И здесь есть расклад по другим городам. Первое место в рейтинге самых высоких зарплат занимает Новый Уренгой. Там чистая зарплата, чистая, больше 180 тысяч рублей. На втором месте Салехард. И на третьем Анадырь, Чукотка. Замыкает топ-100 Грозный, где средняя зарплата 54 тысячи рублей. 54 100. Есть комментарии по этому поводу?
9: Ну, конечно же, есть. Тут всегда надо помнить о двух вещах. Первое – это несовершенство самой этой методики. Ну, вот я бы сказал, такой порог заложен в эту методику, который я бы назвал средняя температура по больнице. Если сложить зарплату главврача крупной клиники и медсестры этой клиники, не получится средней зарплаты. У одного будет очень большая, а у другой очень маленькая. Да? Поэтому один ест мясо, другой капусту, в среднем едят голубцы. Вот такое еще есть сравнение. Поэтому это, в принципе, методика, которая не говорит ни о чем, и людей с этой самой средней зарплатой их практически нет. Конечно же, здесь лучше рассматривать, допустим, такие варианты, как зарплату, связанную, которую получают 50% выше или ниже, это медианная зарплата называется. Ну, то есть показывать более, что ли, показательные, более величины, которые действительно могут сделать вывод. Ну, а второе замечание – просто, ну, довольно сложно доверять Росстату в силу того, что уж больно многие цифры, которые показывает Росстат, выглядят фантастически.
11: Другое дело, что вот интересно, если средняя зарплата в Грозном 54 тысячи рублей, представьте себе, какая она медианная.
9: Ну, вот в том-то и дело. Это, в целом, даже вот эта, мне кажется, лукавая все-таки статистика Росстата, она все равно показывает, насколько велика вот эта региональная такая разделенность с точки зрения заработных плат. И это указывает на очень серьезную экономическую проблему, даже вот такая, на мой взгляд, приукрашенная с точки зрения цифр статистика.
11: Что ж, поговорим о о других экономических проблемах. В России новый масштабный цифровой сбой, после уже третий по счету атаки беспилотников на дата-центре Яндекса, на этот раз атака во Владимире. На ваш взгляд, Константин, главное последствие атак для российской экономики?
9: Ну, во-первых, в этой ситуации меня удивляет две вещи. Во-первых, это какая-то, ну, просто непредусмотрительность, какая-то расхлябанность российских властей и, может быть, самих компаний. Потому что такие атаки были более чем ожидаемы. Еще в июне, в июле месяце, когда начались атаки на Wildberries, продолжались на НПЗ, называли среди возможных целей дата-центры. Но я не слышал, чтобы их как-то укрепляли, как-то заботились о них и так далее. Поэтому это удивительная непредусмотрительность, хотя очевидно, что эти дата-центры сейчас оказались практически не защищены. Это первое. Второе – это то, что очень многие недооценивают последствия вот этих происшествий. Почему недооценивают? Дело в том, что вот эти ноды, да, СОДы, точнее, центры обработки данных, это, ну, некие большие ангары с огромным количеством там вот этих стоек с чипами и так далее. И фактически они обеспечивают все от, не знаю, там, покупки вами билета в кинотеатре через цифру, да, и там, допустим, какие-то услуги крупных государственных организаций,
11: то есть
9: банков и так далее.
11: Речь-то идет не только в данном случае о сервисах Яндекса, Яндекс.Такси, конечно. Хотя это тоже, конечно, болезненно, безусловно, но речь идет о очень большом количестве сторонних компаний, которые, как оказывается, завязаны на яндексовских этих ЦОДах.
9: Ну, то есть размещают свои данные в этих ЦОДах Яндекса. Ну, кстати, не только Яндекс, но там буквально 5-6 компаний крупных, которые весь этот рынок контролируют.
11: Ну, формально это... Яндекс не монополист, а де-факто получается. Ну,
9: формально нет, но обратите внимание, что здесь еще идет и территориальная концентрация. 76% всех вот этих ЦОДов находятся в Москве и Московской области. Еще 9 в Питере. И только 15 где-то по стране. То есть, вообще говоря, так кучкой собрались. Вот. И это мне представляется гораздо более опасной ситуацией, чем, допустим, ситуация с НПЗ, коих там более 40, и они раскиданы по всей стране. Да? Ну, просто вот я предполагаю, что логистически эта ситуация, скажем так, отличается. Да? Вот. Во-вторых, что такое, когда пропадает информация вообще? Она пропадает, она хранилась на этих с помощью ЦОДов в облаке или как-то иначе. Представьте себе, что у банка пропала вся информация о своих заемщиках. Или, к примеру, у центра социальной помощи пропали данные о том, кому они, собственно, должны помогать. То есть уже настолько вот эта цифровизация въелась, проникла во все социальные процессы в обществе. Это хорошо на самом деле, да? Но вот смотрите, какая уязвимость. Действительно, а что вы будете делать, если там, допустим, вы не сможете подтвердить, ну, бог с ним, вы не смогли вызвать Яндекс.Такси. Кстати, вот даже в Израиле это невозможно сейчас сделать, именно из-за этого. Вот. Но представьте себе, что вы не можете получить какую-то важную госуслугу или какую-то важную операцию банковскую провести и так далее, и так далее. А ведь завязано все вплоть до поликлиник и регистратур в них. Уже давно все вот эти медицинские карточки в электронном виде и так далее.
11: Так что вернуться амбарные книги, как думаете?
9: Так они, во-первых, вынуждены будут вернуться, потому что дело в том, что восстановить эту инфраструктуру гораздо сложнее, чем, допустим, построить новые склады. Там, в общем-то, все довольно просто. И даже, наверное, восстановить эту инфраструктуру сложнее, чем НПЗ. Почему? Потому что там вот эти различные чипы, различные оборудования для создания этих ЦОДов, они под санкциями. То есть даже если попытаться сейчас выделить какие-то деньги, то, скорее всего, не удастся купить вот все это необходимое оборудование.
11: А дело даже Яндекс не только в санкциях, дело даже не только в них, а в принципе в мировом дефиците с взрывным ростом и продуктом.
9: Да, еще и дефицит мировой. И Яндекс очень тревожно сделал заявление, что он не сможет восстановить вот эти дата-центры, по крайней мере, до конца 2027 года. То есть это не недели, не месяцы, это представляет себе год. А если эти атаки продолжатся, а если будет выходить другая критическая инфраструктура, я не говорю о том, что на эти ЦОДы завязаны, и, ну, по всей видимости, мы не можем знать, на какие именно ЦОДы, но совершенно точно завязаны вопросы, к примеру, государственной безопасности.
11: Ну, так вообще, сервисы Яндекса, сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя, об этом сообщили в пресс-службе компании. Другое дело, что ряд функций по-прежнему остается недоступен. Знаете, что удивляет? Безграничное доверие некоторых пользователей к цифровым сервисам в наше неспокойное время. Например, 1000 жалоб последовало на работу Яндекс.Пэй. Люди писали, что на счетах компании они, оказывается, хранили все свои сбережения до 2026 года в России. И из-за сбоя не могут купить даже продукты и оплатить кредит. То есть конкретная реплика конкретного человека. Это ужас, как жить. Все деньги на счете в сейфе, Яндекс.Пэй не работает, платежи по кредитам и ипотеке. Кто будет оплачивать? А продукты на что покупать? Конкретный пользователь пишет в своей жалобе. Но как?
9: Ну, вот я когда говорю о недальновидности, это касается...
11: То есть она со всех сторон, конечно, и сверху, и снизу.
9: Она, к сожалению, проникает во все российское общество. Вот такая, я бы это назвал самоуверенностью, совершенно излишней, да, что уж я-то не пострадаю, уж по нам удар не нанесут. Как мы видим, нет, нанесут и пострадают. И, собственно, к сожалению, но препятствий для этого оказывается недостаточно.
11: Известно, что Яндекс решил перенести часть данных клиентов на серверы конкурентов. Но их не так уж много, конкурентов. Вопрос, велика ли вероятность переноса дата-центров за рубеж, например, в Китай?
9: Это очень интересный вопрос, потому что обратите внимание, что в России еще, ну, допустим, в отличие от ситуации, Украина заявила о том, что они данные со своих дата-центров, после того, как начались атаки, они переносили там в другие страны. А Россия, наоборот, принимала законы, которые обязывали хранить информацию исключительно и только в России. То есть пока формально, по крайней мере, с точки зрения закона, никакой возможности хранить данные где бы то ни было, в том числе в Китае, просто нет. Вот. И что будет с данными, особенно чувствительными данными, когда они попадут в Китай? Ну, я бы здесь тоже вот отнесся очень осторожно.
11: А из двух зол какое вы бы выбрали? Если бы это была ваша воля, либо оставлять в России, но понимать, что это уязвимо, либо переносить в другую страну, но тоже понимать, что это уязвимо.
9: Но мне кажется, есть и третий вариант.
11: О котором мечтает и который проговаривает Дональд Трамп, по всей видимости.
9: Да, в том числе и о котором говорит Дональд Трамп, потому что, ну, вот эти предложения о перемирии, да, будь то энергетическом или там ударов по дата-центре, мы просто видим, к чему это приводит. То есть, может быть, действительно в данном случае прислушаться хотя бы в этой части к Дональду Трампу.
11: Ну, до Дональда Трампа и до этой темы мы обязательно дойдем в программе, но хотелось бы продолжить цифровую тему. Есть еще один любопытный повод информационный. Буквально уже с четверга могут случиться сбои в работе банков с клиентами. Атаки беспилотников здесь ни при чем. Случился конфликт банков и мобильных операторов. Операторы требуют, чтобы банки оплачивали маркировку звонков, то есть название звонящей организации, чтобы высвечивалось на экране телефона. Так по закону нужно. Так вот, пригрозили операторы с 15 октября ограничить входящие звонки банков, которые отказываются оплачивать маркировку вызовов. Вы здесь в конфликте на чьей стороне?
9: Ну, во-первых, я здесь удивлен, а как же смогли составить нормативный акт, в котором этот вопрос не урегулирован? То есть кто платит за банкет? Или сами мобильные операторы, или все-таки банки-инициаторы звонков, да? Поэтому, ну, это, ну, совершенно... То есть, понимаете, любое решение... оно должно быть еще и описано технологически. То
11: а есть у нас как, это кто, ведь с 1 сентября 2025 года действует требование об обязательной маркировке вызовов от юрлиц, чтобы противодействовать мошенникам тем же. То есть больше года уже существует.
9: Да. Вот. На чьей я стороне? Ну, сложно здесь понять, потому что я понимаю мобильных операторов, которые хотят заработать это примерно 20 миллиардов рублей в год.
11: Значит, хотя, казалось бы, вот 30 копеек средняя стоит попытка вызова, даже если не прошел вызов. 30 копеек, казалось бы, что? Но 20 миллиардов рублей нагрузка на финансовый сектор в целом.
9: Более того, 95% банков по количеству подписали такие договора.
11: Только не
9: платят,
11: крупные.
9: Только не крупные. В том-то и дело, что отказались Сбер, ВТБ, Альфа, еще несколько крупных банков.
11: Ну, это по информации ряда федеральных изданий, да, скажем так.
9: Да, ну, это мне напоминает в очередной раз Оруэлла, да, все животные равны, но некоторые равнее других. Ну, то есть, это довольно странная ситуация. Куда смотрит Центробанк? А как Минцифры вообще контактируют с Центральным банком? Вообще говоря, правая рука знает, что делает левая, да? Ну, то есть, за год, по крайней мере, этот вопрос можно было разрешить. Совершенно точно. Может быть, эти затраты стоит поделить, может быть, возложить. На мой взгляд, все-таки разумнее возложить на банки как организатора. Вы получаете от этих звонков бенефиты, какие-то выгоды, платите за них. Вряд ли... Ведь эти звонки, как правило, предложения кредитов, каких-то услуг, банков и так далее, на чем банк зарабатывает. Поэтому мне кажется, что логичнее все-таки, чтобы за это платили банки. Но более всего удивляет, что российские власти, ни Минцифры, ни Центральный банк за год не сумели разрешить довольно простой вопрос.
11: Ну, может быть, не настолько остро он стоял. Во всяком случае, сейчас Национальный совет финансового рынка к ИКЦБ и к Минцифре обратился, чтобы как-то разрешить эту ситуацию. Может быть, с 15 октября как-то все и рассосется, и не будет этой блокировки, потому что все-таки действительно могут быть последствия самые неприятные. Представим себе, вот у человека заблокирована карта, и держатель счета просто об этом не узнает, или подозрительное списание подойдет, а оператор просто не сможет позвонить. Ну, точнее, не пропустит звонок от банка, и банк не сможет позвонить. Многое себе можно напридумывать.
9: Ну, в том-то и дело, что эта мера ведь выносилась как борьба с мошенниками в том числе. То есть в данном случае эта неразбериха позволяет мошенникам ловить рыбку в этой мутной воде. Самое печальное.
11: Так, а у нас, друзья мои, хорошая новость. Кажется, по чуть-чуть сообщения начинают проходить. +7 908 909 104 5. Попробуйте нам хотя бы слово «тест» прислать. Может быть, блокада трехдневная прорвалась уже. СМС-портал, например, через Телеграм можно присылать. Кстати, к вопросу о Трампе нам Артем пишет. Причем тут Трамп, если не он командует? Но это, конечно, в полушутку было сказано насчет Трампа. А сейчас к Трампу мы уже всерьез перейдем. США смягчили санкции против российского дизеля. Россия и США договорились о поставках по итогам телефонного разговора Путина и Трампа. Константин, по-вашему, как это отразится на российском топливном рынке, на нас, как на потребителях?
9: Ну, давайте разбираться с этой сделкой. Ну, на мой взгляд, конечно, с экономической точки зрения это совершенно однозначно выглядит. Значит, по цифрам. Россия обязалась 300 тысяч дистоплива поставить сразу, потом еще 500, а следом еще 1 миллион, и потом, в зависимости от состояния российских НПЗ, еще 3 миллиона тонн. Ну, то есть, в общей сложности около 5 миллионов тонн поставить там до конца текущего года. Давайте посмотрим, сколько это составляет в потреблении мира и США. Мировое потребление, ну, вернее, производство и потребление, это порядка 1,4 миллиарда тонн. Ну,
11: то есть капля в бочке нефти, хотите сказать.
9: 0,3 мирового потребления. 0,3 мирового потребления. Потребление США – это примерно 123 миллиона тонн. Да? И вот эти даже 5 миллионов, ну, это составит, наверное, проценты 3-4 от потребления. Тоже немного. Тоже немного. Значит, и это капля в море для мирового рынка и даже для американского. Конечно же, такое вливание не приведет к какому-нибудь существенному падению, удовлетворению спроса.
11: Это для них, Константин, а вот о чем любопытно поговорить. Нас. В России дефицит это не возникнет. Для кого-то капля в море, а для нас-то нет.
9: Это вопрос, да. Давайте теперь посмотрим, что такие 5 миллионов тонн для России. Россия производит порядка 85 миллионов тонн в год. Это примерно 5% от мировой добычи, от мирового производства, тоже, чтобы не переоценивать роль России. Значит, из этих 85, 40-45 идет на внутреннее потребление, а остальное традиционно экспортировалось. Вопрос. Сколько сейчас выведено мощностей из строя и сколько дизеля производится сейчас? И если примерно 5 миллионов тонн – это там 5%, даже больше, годового объема отнять, ну или 10% от внутреннего потребления, да, 45 потребляем, вот 5 сейчас отнимем. 10% внутреннего потребления отправим в США на мировой рынок. А вообще самим-то останется дистопливо?
11: У вас какой ответ на этот вопрос?
9: У меня нет ответа на этот вопрос, и не может быть, потому что сведения о том, насколько вот эти повреждения на НПЗ серьезные, и насколько это касается именно дизеля, и в какой срок это может, и может ли вообще быть преодолено, и будут ли, допустим, прекращены все-таки атаки на НПЗ, или я предполагаю, что все-таки они будут продолжаться. То есть это сделка абсолютно ненужная для мирового рынка дизеля, для американского, это капля в море, но эта мера, она может, я подчеркну, может оказаться достаточно опасно для России. Мы просто не знаем вот эту ситуацию, насколько все серьезно со снижением объема.
11: То есть она больше политическая, чем экономическая?
9: Ну, понимаете, вот это политическое решение, оно влечет экономические последствия, причем абсолютно разные. Для мирового рынка они не будут иметь сколько-нибудь значимыми, а для отечественного рынка могут оказаться очень серьезными. И я думаю, что может выясниться, что следующую, ну, допустим, посевную кампанию весной, может оказаться, что в США-то отправили, а вот чем заправлять собственные комбайны и сельхозтехнику, это будет вопрос.
11: Представим, что экспортная цена дизеля будет выше, чем внутрироссийская. Представили? Ну, легко, мне кажется, да? Что при этом будет происходить с ценообразованием на внутреннем рынке?
9: Ну, здесь тоже решение властей удивляет очень часто. Значит, предложено ввести мораторий на обнуление демпфера по дистопливу. Ну, давайте я расшифрую, что это за обнуление демпфера, мораторий и так далее. Дело в том, что сейчас вот этот демпфер, бензиновый так называемый, полагает, что если цена на бирже, в данном случае дистоплива, растет на 20 и более процентов, превышает некую нормативную, вот сейчас там 62, по-моему, тысячи за тонну, то в этом случае демпфер обнуляется. То есть нефтяные компании перестают получать от государства вот эту премию за разницу цен внутри страны и разницу при экспорте.
11: Ну, я только уточню, вот. Сейчас 76 тысяч с хвостиком рублей за тонну, но не суть, не суть. То есть получается, что это такая субсидия нефтекомпании.
9: Раньше, если нефтяные компании продавали слишком дорого на отечественном рынке, они не получали эту субсидию, а теперь они продолжат ее получать, даже если цена на российском рынке будет существенно выше нормативной. То есть, допустим, не 76, а 80 или 90, или даже равные экспортные. Но они продолжат получать субсидию, обратите внимание. Более того, это удивительно, я не знаю ни одной страны, ни одной отрасли в мире, которая бы в любом случае, хоть она экспортирует, хоть она поставляет на российский рынок, но получает одну и ту же цену. Да? При том, что весь вопрос, что раньше за это платило государство, а теперь будет платить конкретно человек, который придет и заплатит за этот дизель более высокую цену. Более того, уже зафиксировано рост очень серьезный, там порядка 7, по-моему, процентов, даже Росстат отмечает цену на дизель и бензин. И на прошлой неделе абсолютный рекорд установлен по инфляции. 1% за неделю. 1% за неделю. Это рекорд за вот все последние годы. Но это связано с ценой на дизель, бензин и на ЖКХ.
11: Константин, я так понимаю, что эта мера вряд ли сдержит рост цен внутри России.
9: Так мораторий
11: на демпфер.
9: она наоборот подстегнет, потому что она, если раньше вот этот мораторий
11: на обнуление,
9: как
11: конечно,
9: раз-таки останавливался, да, ну, то есть было невыгодно поднимать цену, тогда ты лишался. А выплаты, кстати, вот, допустим, за август 305 миллиардов, за сентябрь ожидается 350 миллиардов за месяц. Вот это ДФР. Представляете, какие цифры?
11: У нас времени практически не остается. Очень коротко, пожалуйста, правильный ответ вашей задачки.
9: Итак, как же все-таки снизить количество неявок? Конечно же, во время записи нужно напомнить, когда и на какое время, на какую дату записан, и сказать две очень важных вещи. Предупредить за 24 часа, что поможет успеть помочь другому пациенту и дождаться «да». Почему это важно? Принцип последовательности. Если человек взял добровольно на себя какое-то обязательство, сказал «да» или, как в вашем случае, написал «да» в телефоне, это подойдет, порождает его ответственность за это обязательство. И второе, вот эта оговорка «помочь другому человеку» – это принцип социальной взаимности и эмпатии. Человек теперь понимает, что если он этого не сделает, то помощь другому человеку, нуждающемуся в помощи, не будет оказана. Это тоже будет рычагом давления.
11: Ну что ж, ну за то, чтобы хорошо, очень хорошо, слишком хорошо иногда, Константин, думать о других людях. Скажу я дипломатично. Все на этом. Спасибо большое, Константин Селянин, на радиофорум в программе «Говорит и показывает». До свидания.
9: До свидания.
12: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
13: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
14: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
15: Схватка лидеров первой лиги. Футбольный матч, который нельзя пропустить. Урал, Нижний Новгород. Екатеринбург-Арена. Воскресенье, 18 октября. Стартовый свисток в 15:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
16: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
17: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
18: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
19: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
20: Что такое свага?
21: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
20: Кто твоя бести?
21: А гэсбингом хоть раз занимались?
20: Не надо агриться.
22: К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем сленговое слово «мокнуть». Используется в значении «затмить», «превзойти», «выглядеть лучше кого-то». Еще в начале нулевых на форумах пикаперов появилась аббревиатура «АМОГ» – «Alpha Male of the Group» или «Альфа-самец группы». Позже аббревиатуру сократили до «МОГ» и превратили в глагол со значением «выглядеть привлекательнее соперника». Слово активно использовали в субкультуре «луксмаксеров». Так называют людей, которые стремятся максимально улучшить свою внешность. Чтобы мокнуть кого-то, не нужно унижать его словами. Достаточно просто оказаться рядом на общем фото и выглядеть лучше. Впрочем, сейчас смысл слова расширился. Если вы слышите
23: «я тебя мокну»,
11: это означает «я заткну тебя за пояс» или «я тебя сделаю». Мокнуть – это и про получение престижной работы, и про покупку нового автомобиля. Наберешь больше лайков в дискуссии под своим комментарием в соцсетях, могаешь оппонента, то есть подчеркиваешь превосходство. Появились варианты этого глагола «замогать» и «отмогать». В Рунете слово завирусилось летом 26-го благодаря треку блогерского объединения «Цу».

0: слово использовало даже Свердловское управление Федеральной службы безопасности. Поучаствовала в выпуске клипа «Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ».
1: Я получал оплату в криптовалюте?
2: С Дианоним.
1: Я общался через VPN и анонимный мессенджер.
2: Это ты так думаешь? Ответственность реальна. Нарушаешь закон? Мы тебя могнем.
0: И если бы Эллочка-людоедка была персонажем 21 века, она бы сказала не...
3: Я побью тебя, как ребенка.
0: А еще короче. И теперь вы знаете, как.
4: Я тебя могну. Я тебя могну.
5: Не то слово. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
7: Доброе утро.
6: Понятно, что в Екатеринбурге все сложно с такси. Во-первых, эта услуга значительно подорожала. Сегодня цены улетели в космос. Вот прям так пишет сегодня портал Е1. И, насколько я понимаю... Они такой эксперимент внутри редакции провели. Из разных районов города посмотрели, сколько будет стоить уехать в центр, ну, то есть до здания редакции. На улице Шенкмана она расположена. Так вот, с виза в центр, это, я так понимаю, где-то в часе с 8 до 9 происходило, можно было уехать за 800 плюс рублей с виза. Ну, в общем-то, это рядом, скажем
7: это
6: так.
7: Рядом.
6: Это недалеко относительно. А с Уралмаша, ну, это уже подальше. Естественно, за 1100 с лишним. И все это на тарифе эконом, Паша. То есть, это самый дешевый, самый доступный тариф. На других тарифах это... дороже было бы. Но в целом понятно, с чем это связано. После ударов по дата-центрам Яндекса многие сервисы компании стали работать, ну, скажем так, иначе.
7: С перебоями.
6: Вот смотри, как пояснил один из таксистов, цена увеличилась из-за дефицита водителей. Из-за сбоев не работает навигатор, а передвигаться по памяти могут не все.
7: А вот это
6: тренируйте
7: плохо.
6: Тренируйте память, товарищи таксисты.
7: Потому что ты помнишь же, у нас были разговоры о том, чтобы ввести экзамен для таксистов на знание города.
6: Ой, были,
7: в том числе.
6: Были, разговоры были.
7: И куда-то делись
6: кто
7: эти
6: разговоры. Кто и как будет принимать эти экзамены?
7: Ну, те, кто знает.
6: Собственно, на этом вопросе процесс
7: навигатор мог бы принимать тогда, искусственный интеллект.
6: Да, я в субботу пользовался услугой такси, надо было мне уехать, но были проблемы. Были проблемы следующие. Я машину вызвал, она отыскалась очень быстро. По цене было, в общем-то, вполне себе нормально, традиционно. Приходит оповещение, машина подъехала. Ну, что ты делаешь? Ты выходишь. Ты выходишь, машины нет.
7: Ты начинаешь
6: налево
7: звонить.
6: Посмотрел, нет. Направо посмотрел, нет. Хотя по карте, вот она прям там, где я стою. Давай звонить водителю. Водитель не отвечает. Платное ожидание идет, уже там, в общем-то, натикала определенная сумма. Ну, что делать? Пришлось сбросить этот заказ, вызвать еще одну машину, и вот та приехала.
7: По-нормальному?
6: По-нормальному, нашлась, подъехала ровно туда, куда нужно. Но вот потом, когда-нибудь, когда ситуация наладится, надо будет с этой ситуацией разобраться и попросить денежки-то вернуть.
7: Главное еще с сервисами-то еще связаться.
6: Так сейчас с поддержкой связаться, проблема, наверное.
7: А потом объясняй.
6: И вот смотри, еще о чем водители говорят. Они в какой-то момент перестали получать деньги за поездки. Средства не поступают на счета, а в личных кабинетах пропала вся история заказов. Система выглядит так, будто они просто на линию не вышли. Ну, то есть, со стороны пользователя, то есть, меня, ситуация какая-то вот кривая, да, вот как я описал.
7: Со стороны водителя,
6: со стороны водителя то же самое.
7: Еще хуже, потому что ты-то платишь деньги, они получают.
6: Причем там то какие-то старые заказы у них откуда-то всплывают.
7: А несколько человек приезжает на один заказ, вот поэтому, потому что эти все сбои тоже пишут, что на один заказ по двое приезжают, например, потому что система каким-то образом их, или люди, например, пытаются.
6: То есть мой водитель как раз, видимо, кому-то другому
7: приехал,
6: уехал,
7: да,
6: и кому-то двое приехали.
7: Наверное,
6: а кому-то ни одного, видите?
7: Да.
6: Нет в мире равновесия.
7: Не знаю, как будет выкручиваться Яндекс.Такси вот в связи со всеми этими днями, когда были сбои, и как будут они потом решать денежные проблемы в том числе. Но, наверное, как-нибудь решат. Надеюсь,
6: вот
7: у них
6: смотри,
7: есть
6: Паш,
7: запасные копии.
6: В Яндексе, в самом Яндексе прокомментировали ситуацию с ценами на такси. Если коротко, то... По представлению сервиса все стабильно и штатно. Об этом Е1 пишет.
7: Утром цены были так, как в обычный осенний час пик, когда многие горожане хотят поехать на работу на такси. Острого дефицита водителей мы не наблюдаем и благодарны всем водителям, которые вышли на линию, как обычно.
6: Продолжаем восстанавливать работу отдельных функций в сервисе. Например, сейчас мы попросили водителей временно перейти на другие сервисы навигации.
7: Отлично.
6: Какие? Какие?
7: Сначала надо есть. Создать сервис,
6: наверное,
7: который
6: есть.
7: Все установили и им только пользуются, а потом
6: какие на сервисы навигации еще есть? Ну, кроме бумажных карт и памяти, уже упомянутых нами. Там 2GIS какой-нибудь?
7: Да, 2GIS, кстати, есть. Да,
6: и все, что-то еще наверняка существует. Ну пока так. Пока, видимо, так.
7: Надо знать город. Если ты таксист, мое убеждение, что тут раньше таксисты ездили же по городу, без всяких карт даже, по памяти.
6: Ну, Паш, раньше.
7: Раньше.
6: Много чего можно вспомнить.
7: Трава была зеленее.
6: Что было раньше, и что, наверное, не совсем актуально сейчас, и к чему не очень хотелось бы вернуться.
7: Не очень хотелось бы, но в случае такой вот опасности, в случае чрезвычайном случае, тогда нужно вспоминать, как ты ездил по городу раньше. Кстати, насчет уже передвижений по городу, я тоже в субботу, ну, правда, на общественном транспорте, ехал по Сибирскому тракту и вышел, потому что там пробище было, там до сих пор...
6: И вышел там, где не там планировал.
7: За 3 остановки до того, где мне нужно было остановиться.
6: Все остановилось.
7: Там все стоит, там продолжается работа. Вот эта большая, огромная, красивая развязка на самом деле. На Калине, кстати, открыли еще часть проездов в выходные. На Куйбышево теперь можно там проехать. И свидетели говорят, очевидцы, что очень хорошо и красиво это выглядит. Прям по-московски слышал я такое определение. Но есть еще проблемы, потому что там... меняется постоянно схема проезда, и иногда схемы проезда такие, не знаю, сможем мы показать или не сможем показать во ВКонтакте, потому что я даже из автобуса, увидев эту картинку, я понял, что водители просто либо смеются, либо в недоумении находятся. Это такой круг, перечеркнутый чем попало, очень много линий, и посередине знак кирпича.
6: Ну, то есть схема такая,
7: как хочешь, только понимай вообще, вот, в принципе. Ну, там действительно проблемы есть. Но скоро мы, в ноябре нам обещают, что все проезды откроют окончательно, и развязка будет завершена. Та самая многострадальная.
6: Ну, я развязкой на Калине пользуюсь периодически, езжу там, обращаю внимание на то, что водители путаются. То есть, с одной стороны, да, это замечательно, наконец-то она поехала, есть там и съезды, и выезды, и на Синие Камни, и в сторону парка Маяковского, и в сторону Тюменского тракта, и куда угодно, но вот так вот сходу можно действительно и не разобраться. Особенно, когда ты едешь там впервые, вот этих вот рукавов, их несколько, и когда и куда перестроиться, не совсем понятно, а трафик уже достаточно существенный. Ну, вчера видел, как одна машина, ну, водитель этой машины явно запутался, не понимал, куда ему ехать, то ли правее брать, то ли левее, в итоге вообще остановился посередине,
7: стал думать
6: аварийную ситуацию, включил аварийку, начал думать, да. Так что такая история, к сожалению,
7: ну,
6: она там повторяется. Ну, давай дальше пойдем. И снова ЧП в Первоуральске. 15-летний подросток на питбайке. Ох уж эти питбайки.
7: Питбайки – это вообще
6: это прям проблема. Mm-hmm. Причем она такая, как будто бы нарастающая. Отправил 9-летнюю девочку в реанимацию. Парень сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. То есть девочка все делала по правилам.
7: Все, шла по зебре шла.
6: По переходу, да. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение. То есть ситуация достаточно серьезная. После наезда 15-летний водитель скрылся, но его разыскали сотрудники ГАИ. Ну, в общем-то, по камерам все довольно быстро и легко определяется. Все это случилось 10 октября, то есть в субботу, на улице 50-летия СССР. Если вам это о чем-то говорит, еще раз, в Первоуральске. И в этот же день в области случилось еще 2 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках. Угу. Вот вам, пожалуйста. Уже и сезон вроде заканчивается.
7: Но, опять же, погода хорошая. Тепло, хорошая погода.
6: Да,
7: мы думали, что и мотосезон закончился, его закрыли официально, а их все еще на улицах еще довольно много, и питбайкеры рассекают только так. И уже несколько раз опять подходили к этой теме в этом году.
6: Это спортинвентарь, на котором на дорогах общего пользования появляться нельзя, но подросткам, судя по всему,
7: все
6: на
7: равно.
6: Это глубоко фиолетово.
7: Ну и вообще,
6: сел, поехал.
7: Родители покупают направо-налево, отдают подросткам, чтобы они радовались.
6: Правила они не знают. Гормон играет.
7: Ну,
6: хочется побыстрее, да, хочется как-то вот погорцевать, показать свою удаль. Ну вот в итоге это очень часто заканчивается действительно плачевно. И для самих водителей иногда, а иногда для тех, кто вообще тут совершенно ни в чем не виноват. Ну и смотри, кстати, в отношении далее цитирую, законных представителей несовершеннолетних. Простите мне этот бюрократический сленг, но вот как есть, так есть. Рассматривается вопрос о возбуждении, Паша, уголовных дел по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни».
7: А не первый раз такое происходит?
6: Родители не позаботились о безопасности своего ребенка, к которому в руки попал питбайк.
7: Они отдали спортинвентарь, сказали, делай, что хочешь.
6: Отдали, либо недостаточно спрятали.
7: Может быть. Но чаще всего покупают, потому что сколько было случаев таких, что...
6: Может, батя себе купил.
7: Батя себе
6: по бездорожью купил. Гонять. На и питбайке. Куда-нибудь... А почему бы и нет? И куда-нибудь ушел.
7: Тоже бывает. Да? Тоже не соблюдали правила, инструкцию, правила безопасности и, соответственно, вовлекли несовершеннолетнего вот в такие безобразия. И уже обсуждали, насколько я помню, в Совете Федерации еще весной, что надо как-то с питбайками бороться,
6: и
7: вводить.
6: Что?
7: И а где? Ничего, приравнять их мопедам.

0: следить. Есть еще одна тема, которая связана с... Не знаю, способом передвижения нетрадиционным. Администрация Екатеринбурга...
1: Как это нетрадиционно?
0: Уже традиционный.
1: Теперь
0: ладно,
1: еще
0: да,
1: как?
0: Неправильно сказал. Согласен. Внесет в правила благоустройства новый термин. Брошенное транспортное средство. Как тебе такое? Брошенное транспортное... Несчастное брошенное транспортное средство. По отношению к электросамокатам. Обсуждения прошли общественные новых правил для средств индивидуальной мобильности. Как сообщили в администрации, предложение направили... 5 человек.
1: Неравнодушные горожане.
0: 5 неравнодушных горожан предложили.
1: Ну, наверное, этого достаточно. Раз все, предложение главное, услышали, увидели и пообещали.
0: Предложение есть? Есть. Какая разница, сколько? Главное, что будем рассматривать. И вот одно из предложений — внести термины «брошенное транспортное средство» и «велопарковка» в отдельные пункты предлагаемого проекта. Как сказал начальник, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Николай Вахлов, сейчас мы готовимся к внесению изменений в правила благоустройства, следом выпустим постановление администрации города и внесем изменения в ПОДД. Кроме того, планируем направить предложение по внесению изменений в областной закон об административных правонарушениях, чтобы установить штрафы.
1: Ой, сколько слов, таких замечательных, таких правильных, но как это все поместить в необходимые документы и как это все будет контролироваться, вот вопрос. Ну, что такое брошенное? Это вот прям вот надо взять и бросить, чтобы он лежал где-нибудь?
0: Подожди, если есть...
1: Или куда-то его выбросить? Но ведь нет.
0: Максим Иванович, тебе бы объяснил опыт
1: Москвы. Нет, я понимаю, что должны быть какие-то остановочки, или виртуальные, или реальные, каким-то образом обозначенные, где ты свой самокат должен оставлять. Но у нас это все абсолютно не работает. Но, во всяком случае,
0: идти,
1: пока.
0: Идти?
1: Тут же еще проблема техническая, насколько я понимаю. Очень важно точное геопозиционирование самоката, чтобы вот здесь ты его мог оставить, а через 2 метра нет.
0: Не мог, да.
1: Такую точность внедрить, ну, я сомневаюсь, что это, в принципе, возможно. Ну, и вот надо... а тротуарчик-то узкий где-то может быть.
0: А
1: да,
0: вот
1: и вот
0: надо
1: эти
0: 2 узких...
1: метра, они могут оказаться решающими.
0: Не надо на узких тротуарах, не надо возле перекрестков тоже закладывать.
1: Да, понятно это все.
0: Ну, это все прорабатывается,
1: понятно, где
0: мне
1: нельзя,
0: кажется,
1: и где не надо, но, тем не менее, самокаты постоянно, регулярно
0: потому
1: там оказываются.
0: Нет, потому что нет порядка. Надо навести порядок.
1: Ну, еще раз, нет как будто бы технической возможности, это первое, и нет контроля. В принципе, можно было бы пойти вообще другим путем. И мы тоже об этом регулярно говорим, чтобы у людей была возможность жаловаться. Увидел брошенный электросамокат, сфотографировал,
0: куда-то
1: отправил,
0: надо.
1: Ну и там уже, собственно, шестеренки крутятся,
0: делать, да.
1: Человека нашли, найти, наверное, не проблема, у самокатов сейчас есть номера, они не какие-то анонимные, да, непонятно какие. И все, и выписываешь штраф, человек в следующий раз там 2 раза подумает перед тем, как самокат бросить деньги в попадя.
0: Будет следить за этим. Если кикшерингом выписывать штрафы...
1: Но человек
0: штрафы,
1: же пользуется, ну, да, я это имею в виду.
0: А надо с кикшерингов еще штрафы брать, потому что они попустительствуют. Я как-то разговаривал с человеком, который прямо на перекрестке бросил свой самокат.
1: Ох, заблестели глаза у Павла. Штраф брать, сказал он.
0: Я просто порядок навести. Я ему говорю, ты что делаешь-то? Что ж ты делаешь-то, нехороший человек? Ты же понимаешь, что люди ходят.
1: А он говорит, можно?
0: Можно. Мне разрешают, значит, можно. Все, точка. Вот весь наш диалог этим и закончился. Поэтому, если кикшеринги будут ответственнее подходить к своим обязанностям, то, может быть, порядок больше, по крайней мере, будет порядка, чем сейчас. А сейчас полный
1: беспорядок. А сейчас пока нам обещают внести изменения в нормативные акты, которые когда-то, как будто бы через какое-то время в чем-то помогут. Во что верится, к сожалению, с трудом. Ну, посмотрим. Сезон заканчивается, в марте вернемся.
0: Время вносить законопроект.
1: Как время разбрасывать
0: законопроект.
1: Ну и про Тюменский тракт несколько слов надо сказать. Он станет платным. Но все-таки не весь, я
0: не
1: надеюсь,
0: весь,
1: на это.
0: Та самая
1: только
0: трасса,
1: его, только его новые участки в ходе реконструкции. Е1 пишет, что со следующего года, с 27-го года, владельцем трассы станет госкомпания «Автодор», которая обслуживает сеть платных дорог в стране. Ну, Тюменский тракт – это не просто Тюменский тракт сейчас, это часть трассы М-12 «Восток».
0: Да.
1: Которая уже связала Москву, Казань, Екатеринбург, и сейчас
0: пойдет
1: движется
0: дальше в Тюмень, потом
1: на Тюмень,
0: в Омск и туда,
1: и далее
0: на восток.
1: На восток опять-таки, да. Сейчас завершают строительство участка с 35-го аж по 104-й километр. Ну, слушай, впечатляет, сколько там, 70 километров, да? На этом отрезке строят обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, а также рабочего поселка Белоярский. Но это все территория Свердловской области, кстати. Когда автомобильный трафик выведут за пределы этих населенных пунктов, все это резко ускорит дорогу между Екатеринбургом и Тюменью. Ну, вот мы к этому как?
0: Ну, как? Если уменьшить, если будет возможность проехать бесплатно, я думаю...

0: сразу говори, вот началось вот это виляние. Мы к этому нормально, правда?
1: Ну, смотря сколько
0: главный
1: будет,
0: вопрос,
1: смотри,
0: сколько это будет стоить.
1: Вот, вот, РБК.
0: Опять же, не хочешь платить, едь через Малые Брусяны.
1: Все правильно. РБК Белоярская пишет, и что все 8 октября 7 километров уже платными сделали на этой трассе. Трассу уже строят потихонечку, да, в ту сторону. И уже построили часть. И 7 километров отшали до, в сторону Сокуров. Я не знаю, если честно.
0: Это кинорежиссер такой.
1: Это вот единственное, что я знаю. Но такого поселка, если честно, не припомню. Но, тем не менее, вот эти 7 километров платные.
0: Это, опять же, Свердловская область получается.
1: Свердловская
0: отшали
1: область.
0: Точно наш.
1: Для автомобилей проезд 99 рублей по участку. Для грузовых машин 4-й категории 279. Вот и считаем.
0: Ну, тут ключевой вопрос,
1: 100 рублей.
0: Сколько экономится в плане трафика? Если нет, то тогда альтернативный маршрут что собой представляет? Может быть, там плохая дорога, mm-hmm, или какая-то извилистая, или через населенные пункты? Ну, поэтому...
1: Ну, у нас начали пользоваться люди же до Москвы вот этим участком от Екатеринбурга. Он 70 с чем-то тысяч, насколько я помню, нам сообщали, стоит. Если полностью ехать от Екатеринбурга до Москвы, ну, или Москвы, mm-hmm, до Екатеринбурга...
0: Ни разу не ездил, ничего сказать не могу.
1: Нам писали даже, да, в МАКС-авто, когда только открывали эту дорогу, что я слышал, да, от знакомых, которые несколько раз передвигались, что где-то 70,5.
0: Я по Московскому тракту ездил некоторое время назад в сторону Нижних Серег.
1: Угу.
0: Трасса потрясающая, я, конечно, получил колоссальное удовольствие, и виды какие открываются, mm-hmm, и скорость хорошая, и трафик замечательный, и дорожное покрытие, но весь кусок был бесплатный, поэтому, в общем-то, это было особенно приятно, да, платные участки начинаются уже дальше, судя по всему. Ну и несколько слов о авторынке, о том, что на нем происходит. Ну вот, например, Коммерсант пишет о том, что... Приостановка программ льготного автокредитования и лизинга отразилась на спросе на отечественные электроавтомобили и гибриды. Меньше стали их покупать.
1: Все логично.
0: Вот этих вот альтернативных транспортных средств.
1: Нет льготы в размере 30% скидки. И 925 тысяч рублей, в общем, возвращали за покупку машины.
0: Не более.
1: Не более.
0: 35%, но не более 925 тысяч.
1: Да. Так вот, убрали эту льготу, и, соответственно, интерес пропал или затаился, по крайней мере, потому что в ожидательную позицию, как говорят
0: люди,
1: дилеры...
0: Люди должны привыкнуть. Что вот раньше подумать, была льгота такая, а теперь она стала другая. Ну, ждем. Потом, ну, ладно, что, куда деваться?
1: Куда деваться?
0: Будем
1: не
0: покупать.
1: Будет же лучше.
0: Раз уж запланировал. Правда, я вспоминаю, что недели 2-3 назад мы рассказывали о том, что спрос вырос на гибриды и электромобили в связи с бензиновыми проблемами прежде всего. А тут пишут, что сокращается.
1: Официальная статистика
0: нам
1: тоже говорит.
0: И мы этому снова верим.
1: А вообще, автостатистика уже не раз была замечена. Это самый интересный предмет.
0: Самая
1: для
0: статистика.
1: Изучения. Самая статистика. Потому что официально в России положительная динамика отмечается в сегменте гибридного и электротранспорта по Росстату. Посчитали с задержкой, правда, как растет рынок. Рынок растет, все хорошо. У Росстата почему-то всегда все хорошо. Вот я не помню, что Росстат отмечал что-нибудь негативно.
0: Угу.
1: Он постоянно
0: это
1: что-нибудь...
0: ты уже к публикации в «Известиях».
1: Да, в «Известиях».
0: Да,
1: там вот, большой доклад за третий квартал этого года.
0: В общем, поквартальная положительная динамика.
1: Да, всего.
0: Вот так говорят,
1: вообще
0: в Росстате.
1: Всего.
0: Вот берем каждый квартал отдельно, и каждый будет в плюсе по сравнению с аналогичным прошлого года.
1: Да. Да, и в том числе в электромобилях. И, кстати, там же в этой статистике указано, что растет доля отечественных автомобилей. Теперь 23,5%. Раньше было 16 год или 2 назад. И достигли 23,5%. Это доля отечественных автомобилей.
0: Ну, тут же,
1: в общем,
0: как всегда,
1: в общем,
0: главный
1: продаже.
0: Вопрос, а что мы считаем отечественным? Ну, не мы, что в Росстате
1: считаем. Ну, что производится здесь официально. То, что
0: это понятно,
1: официально
0: можешь не пояснять.
1: Да. Локализовано, то и отечественное. Неважно, на чем оно сделано.
0: Да. На чем написано,
1: на чем,
0: что оно,
1: да,
0: отечественное? Вот
1: ты не веришь документам?
0: Да.
1: Веришь.
0: Именно документам
1: вот,
0: и надо
1: вот,
0: верить, безусловно.
1: Вот. Так что растем, и электромобили тоже продаются. Ума вот там.
0: Ну, давай на этой положительной все-таки ноте, раз рынок растет, это же замечательно.
1: Хорошо.
0: Мы на сегодня рубрику «Макс Авто» и закончим. Пожелаем нашим слушателям не встречаться с медведями и прочими неприятностями на дорогах. Погода замечательная. Спокойно можем продолжать ездить на летней резине.
1: Не
0: может быть, даже куда-нибудь на природу подвигаться. Но, пожалуйста, повнимательнее берегите себя.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максим Путинцев.
0: И Павел Рубцов.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Минцифры совместно с Минобороны сейчас решают вопросы защиты подобных объектов. Параллельно вся IT-отрасль России подключилась к помощи Яндексу, поскольку сбои затронули большинство сервисов и приложений. Об этом в Госдуме заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Его цитирует РБК. Водоканал в Екатеринбурге отчитался о качестве холодной воды. В течение сентября все показатели удерживались в районе нормы. Так, цветность воды составила около 12 градусов при допустимых 20. Жесткость не превышала показателя 2 при норме в 7. Не обнаружили в пробах холодной воды превышения по железу и алюминию. Напомню, что с момента выхода из строя фильтров на водозаборе для Екатеринбурга прошло уже 2 месяца. Со старта отопительного сезона горожане теперь жалуются на качество горячей воды. В Свердловском Минприроды озвучили итоги пожара опасного сезона. Он завершился 9 октября и продолжался больше 5 месяцев. Более половины природных пожаров на Среднем Урале возникли из-за нарушения правил при обращении с огнем. Самый крупный пожар тушили в Ивдельском лесничестве на площади 1500 гектаров. В борьбе с огнем здесь задействовали 2 вертолета, пишет «Новый день». Россияне перестали ценить банковские счета и возвращаются к использованию наличности. По данным исследования, которое провели для Центробанка, только 38% считают, что сбережения лучше хранить на банковском счете. Год назад деньги в банках хранили больше 43%. Доля сторонников наличности среди россиян выросла с 32 до 37%. И примерно каждый 10-й сообщил, что предпочитает сочетать и наличные, и банковский счет. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Уходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
6: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
2: Rock and talk. Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не

0: реклама.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен?
2: Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
1: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
2: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно. KGM Torres. Надежный корейский автомобиль.
4: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
5: Казанова!

0: баф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
4: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
5: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех.
6: Rock and talk.
7: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: выпуска о «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лады Глазурит».
1: Итак, завтра днем нас ждут те же плюс 12, но будет небольшой дождик. Атмосферное давление пока еще растет. Зонт не забудьте и здоровы будьте.
2: Информация на правах рекламы.
3: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2G2.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Казанова!

0: Уходи, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Полчаса без рекламы.
6: Рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Арсенал.
1: Мозг отдыхает.
0: На 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Now when I was a little boy.

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Зи на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все

0: знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим беседу о звукозаписи и звукорежиссуре с Александром Кузнецовым, первым звукорежиссером группы «Агата Кристи». И в частности, в ходе разговора Александр вспомнит о тех студиях города Свердловска, в которых он работал и в которых происходила запись альбомов местных исполнителей.
6: Студия НП тоже очень знаковая. Там было написано очень много альбомов, которые получили коммерческий успех. Rock and talk.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Президент Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом в Москве считают, что Киев не хочет проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, цитирует Пескова РБК. Тем временем американский новостной журнал Newsweek назвал 4 политиков, которые могут претендовать на пост следующего президента Украины. Это внесенные в Россию в список террористов-экстремистов, бывший главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины, ныне глава офиса президента Кирилл Буданов, экс-президент Украины Петр Порошенко, а также в списке находящийся в отставке Михаил Федоров, бывший министр обороны и цифровизации Украины, пишет газета. Таксисты и водители в Екатеринбурге заявили о сбое в работе сервиса Яндекса. В воскресенье в понедельник

0: Их навигатор работал некорректно, заказы пропадали, водители не могли получить оплату за поездки, пишет Е1, ссылаясь на пользователей сервиса. Несмотря на перебои, многие таксисты выполняли заказы и просили пассажиров платить наличными. Представители службы такси говорят, что сервис в городе работает штатно. Напомню, дата-центры Яндекса в разных регионах уже несколько раз подвергались атакам дронов. Между тем, уральцы начали тестировать альтернативные Яндексу приложения по заказу такси. В Екатеринбурге доступны еще Ситимобил, Максим и Драйви. Так, в Драйви пассажиры сами предлагают цену поездки, водители могут согласиться, либо нет. В приложении можно указать, что требуется детское кресло или машина на большее число мест. У такси Максим несколько тарифов, оплата через СБП, наличными или картой. Приложение само назначает цену. Можно выбрать несколько опций, например, багаж плюс 20 рублей, животное плюс 40, пишет Новый день. Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда будет самой холодной и сырой, дождь и плюс 9. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в прогнозах нет. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса.
6: Genesis. The path is clear, though no eyes can see.
7: Doors.
6: Waiting for the sun.
7: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Depeche Mode. Король и Шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Надеюсь, вы закончили сельхозработы и найдете пару минут, чтобы проголосовать ВКонтакте за песни отечественных музыкантов. Нам это важно, поверьте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Сыпать бомбы.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

too fast, I'm trying to get.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не уносит вдаль столько длинных дней? Было мне зимы далекой, жаль, а так дождь на весь день. Все думали, что мне

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 с кавер-версией песни группы The Pogues, которая называется «Е-е-е-е», то есть «Да-да, да-да». Гитарист группы The Smiths по имени Джонни Марр с песней, которая называется «Почему все не так?».
0: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиос.